0: Евангелие от Марка.
1: Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
2: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
1: Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Всем привет! Знаете ли вы, что глаза осла размещены таким образом, что в поле его зрения всегда находятся все четыре ноги? Таким образом, это животное всегда точно знает, куда оно идет и на что оно наступает. Нам с вами тоже важно следить за тем, куда мы идем, потому что иногда нас может занести туда, откуда следовало бы бежать. Свободное радио напоминает: будьте бдительны и следите за собой.

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Свободного радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о роли критики в супружеских отношениях. Вот скажите мне, если бы ваш ребенок показал вам свой рисунок, насколько бы резко вы бы их раскритиковали? Вы бы могли сказать: пауки выглядят вовсе не так. У пауков 8 ног, а не 5,5. Ты вообще нарисовал все неправильно. Это некрасиво и совсем не похоже на меня, если вдруг ребенок нарисовал вас. Верю, что именно так некоторые поступают. Хотя уверен, что мои слушатели не такие, как прочие. Вы, вероятно, поощряли бы своих детей. Вы бы ему сказали: ты молодец, у тебя неплохо получается, у тебя отличная фантазия. А когда кто-то вас нарисовал, кто-то из детей, вы сказали: я вижу, что ты старался, что ты прикладывал усилия. Если вы продолжаете критиковать, ребенок в конечном итоге перестанет показывать вам свое искусство или вообще перестанет рисовать. Правда ведь? А теперь вопрос. А вы оказываете такую же поддержку своему супругу или супруге? Вы знаете, никто не может выжить в браке, ну, по крайней мере, в несчастливом, если они чувствуют себя более осужденными, чем принятыми, если они не чувствуют, что ими восхищаются. Ваш партнер не будет использовать вашу конструктивную критику, если вокруг нет атмосферы восхищения и уважения. Чтобы критика воспринималась, для начала нужна атмосфера принятия, уважения и восхищения. Но никак не наоборот. На самом деле считаю, что нет такой вещи, как, знаете, конструктивная критика в отношениях. Потому что любая критика, она болезненна. Какие мы бы не были уверенные в себе, все мы воспринимаем замечания болезненно. Особенно, когда в чем-то приложили много усилий. Если вы будете продолжать отвечать на предложения, на слова вашего супруга или супруги с критикой, это может привести к тому, что они вообще перестанут делиться с вами своей жизнью. Так что отложите критику в сторону и фокусируйтесь на созидании принятия, уважения и благодарности. И всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.Медиа.
1: Я встретил тебя возле Сокольников. Ты превращался в алкоголика. Сказал, что все вдруг куда-то делись. Драконы взлетели, бездны разверзлись. Сказал, что жить стало невыносимо. А я шел домой с дочкой и сыном. Рядом был припаркован мой автомобиль.

года мне сказали: ты умер, и я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос, походку, слова, взгляд, и то, каким ты был 20 лет назад. И

Петр Мамонов. «Все возвращается во сто крат тебе, любимому. Но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц».

Макс Лукада. Однажды один мой друг был в Диснейленде. Он и его семья искали место во дворце Золушки, чтобы отдохнуть. К несчастью, таких, как они, было много. Место было переполнено детьми и их родителями. Неожиданно все устремились в одну сторону. Если бы замок был кораблем, он бы опрокинулся. Вошла Золушка. Золушка – настоящая принцесса. Прекрасная молодая девушка, каждый локон на своем месте, безупречная кожа и лучезарная улыбка. Она стояла в окружении детей, возвышаясь над ними. Каждый хотел прикоснуться к ней и почувствовать ее прикосновение. Противоположная сторона зала оказалась свободной, за исключением мальчика 7-8 лет. Его возраст было трудно определить из-за дефекта его тела, карликового роста с обезображенным лицом. Он стоял, наблюдая тихо и тоскливо, держась за руку старшего брата. Знаете ли вы, чего он хотел? Он хотел быть с другими детьми. Он страстно желал стоять там в толпе детей, протягивая руки к Золушке и обращаясь к ней. Но чувствуете ли вы его страх? Страх еще одного отвержения. Страх еще раз быть подвергнутым глумлению и стать объектом насмешек. Не захотелось ли вам, чтобы Золушка подошла к нему? Знаете что? Она подошла. Она заметила маленького мальчика. В то же мгновение она направилась к нему. Мягко, но решительно она пробиралась сквозь толпу детей, пока, наконец, не оказалась свободна. Она быстро прошла через весь зал, опустилась на колени перед маленьким ошеломленным мальчиком и поцеловала его в щеку. Эта история напоминает мне о другой царственной личности. Имена другие, но история почти та же. Вместо диснеевской принцессы – это история о князе мира. Вместо мальчика в сказочном замке – наша история о тебе и обо мне. В обоих случаях был сделан подарок. В обоих случаях была проявлена любовь. В обоих случаях некто прекрасный совершил поступок, который красноречивее слов. Но Иисус сделал больше, чем Золушка. Много больше. Золушка всего лишь запечатлела поцелуй. Когда она поднялась, чтобы уйти, она унесла свою красоту с собою. Мальчик остался таким же обезображенным. Но что, если бы Золушка сделала то, что сделал Иисус? Что, если бы она приняла его положение? Что, если бы она каким-то образом наделила его своей красотой и взяла его уродливость? Это то, что сделал Иисус. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание, которое дало нам мир, было на нем, и ранами его мы исцелились. Иисус не просто принес нам радость, он принес нам свою святость. Он не просто посетил нас, он заплатил за наши грехи. Он не просто уделил нам минуту, он дал нам прощение.

0: Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчи, 12 глава, 18 стих.
1: Это свободное радио.

0: каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного Радио. Сегодня мы с вами прочитаем один стих из книги «Притчи». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В этом тексте мудрый человек сравнивается с человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. «Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова?» Но это не все. Эти речи наносят вред. Раны, как мечом. Как это происходит? Ну вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь. И человеку делать еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя. Так, чувствуете людей, кому и что и когда говорить. Помните, ваши слова могут и ранить, и приносить боль людям. Положительный пример – это человек мудрый, и его слова врачуют. Это то, чего мы должны придерживаться. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Господь дал нам супермощный инструмент. Это слово «ободрение». Но что это значит? Как это применять? Ободрить – это значит указать правильный выход человеку в той ситуации, в которой он находится. А сделать это мы можем, открывая истину из Писания. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И еще одну притчу рассказал им Иисус. Чему подобно Царство Небес? Представьте себе. Вот горстка дрожжей. Женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки. И поднялось все тесто.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: время подумать.
1: Могу признаться, я, к сожалению, успела где-то подцепить этот вирус. Я с помощью своего супруга активно пытаюсь от этого вируса избавиться. У меня уже не получается развидеть лейблы. Могу признаться, считайте моим покаянием. Я вижу лейблы на вещах, на футболках, на брюках, на обуви, на сумках. Я их считываю. В общем-то, для этого люди, наверное, лейблы и носят, чтобы считывать их друг с друга. А мой супруг, он, во-первых, вообще не понимает, даже если видит надпись, не понимает, что она значит, какое смысловое наполнение. А когда я ему объясняю, он всегда шутит: так вы же, получается, женщины друг для друга это носите. Я-то ведь не понимаю. Я просто вижу, красиво или некрасиво. А что там за лейбл и какое наполнение смысловое и ценовое за этим лейблом, ему непонятно. Я одно время очень хотела фирменный рюкзак. Так хотела, все смотрела на него, смотрела, все ждала какой-то скидки, распродажи. А потом со стороны его увидела. В Петергофе гуляли. Идет барышня, у нее такой рюкзак. Ну, рюкзак и рюкзак, ну, честное слово, ничем не отличается от какой-то другой, со вкусом подобранной, красивой вещи, но без такой вот маркировки. И я думаю, что вот в такой экономии не должно быть ничего стыдного. В такой экономии должна быть только мудрость. 15-е джинсы действительно не нужны. Да даже 5-е, 4-е, да даже 3-е джинсы не всегда нужны. В общем, не буду расписывать. Я думаю, мысль вы уловили. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А имея пропитание и одежду, будем довольны. И если вот так подходить к жизни и к событиям ее наполняющим, может быть, и не придется вот так прям остро задумываться над экономией. Может быть, и хватать начнет. Может, правда, нужд не так много? Начинайте анализировать, начинайте записывать свой семейный бюджет. Тогда в конце каждого месяца станет наглядно видно, что было по уму, а что было на эмоциях. И помните, что деньги – это как чистота. Кто-то убирается, потому что любит чистоту, а кто-то убирается, потому что ненавидит грязь. Вот точно так же и с деньгами. Для кого-то они смысл и цель, а для кого-то они средства. А самое мудрое – всегда помнить, что деньги – это такой же ресурс, который Господь дал вам просто в пользование. И то, с какой мудростью вы ими распоряжаетесь, это ваша ответственность перед Богом. Громко звучит, но это так.
0: Вы подумали? А мы сказали. Наш сайт свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновение тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Притчи Соломона.
1: Тот, кто обирает отца и мать и говорит: «Это не грех», сообщник головорезом.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: хочу мерить счастье деньгами, я не хочу разрушаться грехами. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу быть орудием тьмы. Я не хочу быть там, где нет любви. Я молюсь, Боже, ты мне помоги.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Это «Свободное радио». И с вами Катя. Самое время вдохнуть полной грудью и двигаться дальше. Альберт Эйнштейн как-то сказал, что жизнь как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться. Так что идем вперед. Жизнь продолжается. Все будет хорошо.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Значение брака не в том, что взрослые производят на свет детей, а в том, что дети производят на свет взрослых. Питер Деврайс, писатель.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: В мои 16-17 лет кто-то стал другом, кто-то рассказал мне Евангелие, кто-то позаботился, кто-то молился обо мне, кто-то просто вот проявил, что называется, инициативу по отношению к моей жизни, чтобы передать мне слово. И Бог коснулся моего сердца, да. Бог по-настоящему открылся для меня. Христиане дали мне прекрасный пример и для подражания, можно так сказать. Показали Христа. И поэтому я обратился к нему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Взаимоотношения помогают с Богом, помогает та информация, которую я получаю, или то слово, которое я читаю из Библии, помогает мне жить счастливо, жить правильно, поступать неопрометчиво. И даже если я ошибаюсь, есть возможность что-то исправить. В целом помогает мне жить настоящей жизнью, полноценной, можно так выразиться. И влияет на мои отношения с людьми, влияет на мои отношения с окружающими, с родными. Бог наполняет желанием служить другим, любить других. И это по-настоящему только исходит от Бога и из Библии.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Филиппийцам 4 главы, 8 стих. И там пишется следующее. «Наконец, братья, в том числе и сестры, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, что в чем есть добродетели, о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: В христианстве я бы не сказал, что есть ограничения. Здесь больше свобода. Свобода во Христе. Бог освобождает от греха. Бог дает свободу дышать спокойно, жить по-настоящему. Я бы не назвал это ограничением. Какие-то там, если чего-то нельзя, или в любом случае мы в свободе принимать это решение, но Бог дает нам свободу от всего ничтожного, ненужного, наносного, мирского. И по-настоящему христианство — это о свободе.
2: Надежда есть всегда.

0: Песнь творения. С помощью акустической астрономии ученые могут слышать звуки и пульсации из космоса. Например, они узнали, что звезды не вращаются в полной тишине по своим таинственным орбитам. Они производят музыку. Резонанс звезд, как и горбатых китов, существует в частотах, недоступных человеческому уху. Но музыка звезд, китов и другого творения соединяется в удивительной симфонии, которая провозглашает Божье величие. Псалом 18 гласит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». В Новом Завете апостол Павел говорит, что Иисусом Христом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано. В ответ на это высоты и глубины природного мира поют своему Создателю. Присоединимся и мы к этому хору. Будем прославлять величие того, кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса. Как велик ты, Боже! Открой мои глаза, чтобы видеть тебя в величии творения, и открой мое сердце, чтобы воздать тебе достойную хвалу.
1: Свободное радио рядом.

0: христианам в Колоссах.
1: Смотрите, чтобы никто не завлек вас все эти пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, не от Христа. Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота божества. И вы обрели полноту жизни в единении с ним, главой начал и властей. От него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с ним. Крещением же воскрешены вместе с ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего его из мертвых.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Ань, слушай, ты не знаешь, где мы ключи от машины? Чуть не...
1: А, Миша, солнышко, мне надо тебе кое-что сказать. Дорогой, только обещай, что не будешь сильно злиться.
2: Так, что-то не нравится мне такое начало. Ну, ладно, выкладывай.
1: Ну, в общем, я вчера ездила за покупками на твоей машине. А там вся парковка была забита. Ну, просто не протолкнешься. Ну, там одно местечко оставалось. Ну, у заборчика.
2: Ну, не тяни, давай.
1: Короче, левая фара, она, ну, так слегка разбилась. И еще небольшая такая вмятина сзади, слева, на этом, как его.
2: Ну, нормально. Купили
1: Мишенька,
2: новую машину.
1: Мишенька, только, пожалуйста... Не делай такое лицо. Ну, пожалуйста, это всего лишь железо.
2: Ну, ну да, да, конечно, это всего лишь железо.
1: Я тебе все с премией, подумаешь. Весь ущерб компенсирую, я обещаю.
2: Да какая премия? Не нужны мне твои деньги.
1: Ну, Миша, ну,
2: ты...
1: пожалуйста, ну, прости меня, ну, котик, ну, прости, пожалуйста. Я больше никогда не буду так делать.
2: Ладно.
1: Ты меня правда прости?
2: Правда, все, я побежал. А, слушай.
3: Ты всегда на ней так аккуратно ездил, и вообще ты так любил эту машину.
2: Я тебя простил, все, что с тобой поделаешь? Все равно тебя люблю.
3: Но... Я знаю, я виновата, но мне очень-очень важно, чтобы ты меня простил.
2: Ну как мне еще сказать? Я тебя правда простил.
3: Правда-правда?
2: Да.
3: Нет, ты все-таки меня не простил.
2: Да простил я тебя!
3: Я так и знала, что ты меня не простил.
4: Бог простил нам грехи, в которых мы искренне раскаялись. Вопрос лишь в том, принимаем ли мы его прощение?
1: Ты всегда так на ней аккуратно ездила, а я...
2: Слушай, Аня, тебе что, гордость не позволяет просто сказать спасибо?
5: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Грех – это вторая по величине сила во Вселенной. Именно она послала Иисуса на крест. Единственная сила, его превосходящая – любовь Бога. Билли Грэм.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет? Может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им: «Ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта», а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва.
3: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Легче отказаться от великих целей, чем от мелких привычек. Азакиандр Кумор, польский киновед.

0: 115-й псалом. «Я верил, поэтому я и говорил, я сильно сокрушен. В выступлении я сказал, всякий человек лжец. Чем воздам я Господу за всю его доброту ко мне? Возьму чашу спасения и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу перед всем его народом. Дорога в глазах Господа смерть верных ему. Господи, истинно я слуга Твой. Я слуга Твой и сын служанки Твоей. Ты освободил меня от цепей. Принесу Тебе жертву благодарности и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу пред всем его народом. Во дворах дома Господня, посреди Тебя и Иерусалим. Аллилуйя!»
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Когда одному брату сказали, что он довольно-таки поправился за последнее время, тот не растерялся и ответил: «Не читали ли вы, что ничто худое не войдет в Царство Небесное?» Тот случай, когда воспринимать все буквально, очень даже мило. Здравствуйте, друзья! Чрезвычайно рада вас приветствовать на волнах свободного. И воспринимайте, пожалуйста, эти слова буквально. Всем хорошего дня! По плану все или не очень? Будьте уверены в том, что, включая кнопку свободного, вы непременно можете рассчитывать на то, что здесь вам, как минимум, рады. Меня зовут Наташа Романцова.
1: Свободное радио.

Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчи, 12 глава, 18 стих.

человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова? Но это не все. Эти речи наносят вред. Раны, как мечом. Как это происходит? Ну, вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь. И человеку делать еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя. Так, чувствуете людей, кому и что и когда говорить. Помните, ваши слова могут и ранить, и приносить боль людям. Положительный пример – это человек мудрый, и его слова врачуют. Это то, чего мы должны придерживаться. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. Господь дал нам супермощный инструмент. Это слово ободрение. Но что это значит? Как это применять? Ободрить – это значит указать правильный выход человеку в той ситуации, в которой он находится. А сделать это мы можем, открывая истину из Писания. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет.

Хотите короткую, но вместе с тем важную мысль? Неоправдавшиеся ожидания человека – это проблемы того человека, который чего-то ожидал, и никого больше.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелия от Марка.
1: Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул:
2: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!»
1: Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» «Как твое имя?» — спросил его Иисус.
2: «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот.
1: Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли, а там на горе паслось большое стадо свиней.
2: «Пошли нас, свиней, мы в них войдем», — просили его бесы.
1: Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят. Бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Дети, в каком бы классе они ни учились, чаще всего восхищаются теми из учителей, кто способен проявить необходимую строгость, ничуть не подавляя при этом своих воспитанников. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Учитель, который в состоянии контролировать класс без применения, что называется, силы, почти всегда любим своими учениками. Почему? Да потому что порядок всегда влечет за собой чувство безопасности. Отсутствие дисциплины на уроке, особенно в младших классах, вызывает у детей чувство неуверенности и дискомфорта. Дети сомневаются, сможет ли учитель противостоять хулигану и забияке. Дети подчас могут быть очень жестоки и чувствуют себя нормально только в том случае, если учитель держит ситуацию под контролем. Во-вторых, у детей очень развито чувство справедливости. Нарушителей дисциплины должно постигнуть немедленное возмездие. Дети восхищаются учителем, который способен создать маленькое государство, основанное на справедливости и равенстве всех его граждан. Как это ни парадоксально, внутри жесткой правовой системы они чувствуют себя уютно. В-третьих, дети любят строгих учителей, потому что хаос нервирует и дезорганизует. Конечно, здорово повизжать, попрыгать и подраться, но лишь 10 минут, не больше. Они быстро устают от шума. Давайте задумаемся, в чем секрет успеха замечательного оркестра, преуспевающей фирмы или футбольной команды, выигравшей чемпионат. А секрет, вернее, один из секретов, несомненно, жесткая дисциплина. Наличие ее на уроке – необходимое условие развития наших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчи, 12 глава, 18 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного Радио. Сегодня мы с вами прочитаем один стих из книги «Притчи». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В этом тексте мудрый человек сравнивается с человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. «Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова?» Но это не все. Эти речи наносят вред, раны, как мечом. А как это происходит? Ну вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь, и человеку делаете еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя.

0: слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбирай лучшее.

0: Есть. Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Мы, благодаря Богу нашему, смело и открыто возвестили вам радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Наш призыв к вам не имел ложных, нечистых или обманных целей. Напротив, Бог испытал нас и доверил нам свою радостную весть.

0: И мы так говорили, стремясь понравиться не людям, а одному только Богу, которому известны наши сердца. Ведь мы, как вы сами знаете, никогда не прибегали ни к словам лести, ни к уловкам, прикрывающим корысть, тому свидетель Бог, и не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность. Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили».
1: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

91-й псалом. «Хорошо славить Господа и воспевать имя Твое, Всевышний, возглашать милость Твою утром и верность Твою вечером, играть на десятиструнной лире и на мелодичной арфе. Ведь Ты, Господи, обрадовал меня своими деяниями. Я ликую о делах Твоих рук. Господи, как велики Твои дела и как глубоки Твои помышления! Глупый человек не знает и невежда не понимает их. Хотя нечестивые возникают, как трава, и злодеи процветают, они исчезнут навеки. Ты же, Господи, навеки превознесен. Подлинно, враги Твои, Господи, подлинно враги Твои погибнут. Все злодеи будут рассеяны. А мой рог Ты вознесешь, подобно рогу быка, и умастишь меня свежим маслом. Глаза мои видели поражение врагов моих, и уши мои слышали падение злодеев, восстающих на меня. А праведник цветет, как пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, как праведен Господь, скала моя, и нет в нем ни правды».

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле —

Привет, друзья! С вами Катя. Очень люблю древние высказывания, над которыми нужно иногда поломать голову. Прочитала недавно у святого Августина: «Уйти от Бога – значит упасть. Вернуться к Богу – значит снова подняться. Остаться в тебе – значит существовать».

0: 119-й псалом. «Скорби своей я воззвал Господу, и Он ответил мне. Я сказал, избавь мою душу, Господи, от лгущих уст и обманчивого языка. Что Он даст тебе, и что прибавит обманчивый язык? Он накажет тебя острыми стрелами воина и горящими углями из дрока. Горе мне, что пребываю в мишени и живу среди кедарских шатров. Душа моя долго жила с ненавидящими мир. Я мирный человек, но только заговорю, а не к войне».
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

Как не сердиться на людей? Меня нередко выводит из себя поведение некоторых моих родных и знакомых. Вот тут недавно мы договорились с подругой встретиться с одной очень благой целью – для репетиции в церкви. Все было рассчитано, времени было в обрез, и к тому же в репетиции были задействованы наши дети. И вот наступает назначенный час, а подруги моей нет. Нет и через 15 минут, и через 20, и даже через 30. Сначала я просто ждала, а потом начала уже внутренне закипать. Ну как так можно? Мы же договорились. И тут я вспомнила слова из Библии. «Благословляйте, а не проклинайте». И просто начала молиться за мою подругу, благословлять ее в пути, в семье, вообще в жизни. И меня наполнил Божий мир и покой. И когда она, опоздав на 40 минут, все-таки пришла, я могла совершенно спокойно и искренне ее обнять и порадоваться нашей встрече. Молитва нужна нам как воздух. Причем не молитва прошения, а молитва благословения. Благодаря ей мы начинаем видеть мир и свою жизнь глазами Христа. В следующий раз, когда вас кто-то будет раздражать, попробуйте мой способ. Благословите этого человека от всего сердца и увидите, какую радость и мир вам это принесет. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

Петр Мамонов. У человека так не бывает, что он ровно стоит. Он либо устремляется ввысь, либо падает вниз. Нужно каждый день по чуть-чуть делать хорошие дела. Один день не сделал, проспал, все, лифт поехал вниз. Отсюда и уныние. Благодать-то ушла. Ежедневно нужно задавать себе вопрос: что я буду делать в четверг, если умру в среду?

0: золотые библейские стихи.
1: Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.
0: Глоток.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Всем привет! Говорят, что дельфины умеют общаться не только сложным языком жестов, но также они хорошо считывают звуки и ультразвуки, доходя до воплей и криков. Более того, у каждого из них есть отличное от собратьев имя, по которому к нему обращаются. Но раз уж дельфины находят общий язык между собой, то мы и подавно сможем. Если захотим, конечно. Всем добра!

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Стародубцев. Я с вами ближайшие два часа. Это утреннее ток-шоу «Новый день» на свободном радио. Я сегодня один без Кати, но я думаю, это не помешает нам хорошо провести время и познакомиться с интересными новостями, почитать Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 6 главу, продолжаем читать, а также обсудить темы. Я приглашаю вас к общению. Сегодня мы говорим про силу слов, про то, как доброе слово или слово поддержки может спасти жизнь, может изменить жизнь к лучшему, может благословить и направить. И как неосторожное слово, слово критики или слово просто какое-то злое слово, раздраженное слово, может все переломать и все испортить. Вот такой своеобразный эффект бабочки, так мы назвали сегодняшнюю тему, когда вроде бы чуть-чуть что-то где-то кто-то сказал, а потом как снежный ком все пошло и... либо к лучшему, либо к худшему. О силе слов мы говорим таким образом. Сегодня я приглашаю вас рассказать свои истории. Было ли что-то в вашей жизни подобное, когда доброе слово многократно благословило и действительно сильно изменило к лучшему жизнь, или наоборот, какое-то злое слово все испортило и все сломало. В вашей жизни, или, может быть, вы были свидетелем подобных историй в чьей-то еще жизни, рассказывайте, делитесь в нашем чатике. Если вы, если у вас работает Telegram, то в Телеграме, вот, и если не работает, то ВКонтакте, в комментариях к анонсу тоже можно написать. Добро пожаловать. Присоединяйтесь к общению, потому что мы здесь не для того, чтобы просто там взять какую-то там великую мудрость из речи и всех наставить, но мы здесь, чтобы обсудить, чтобы поговорить, чтобы поделиться своим опытом. Я думаю, что это благословляет и взаимно насыщает. Я хочу поделиться с вами тем, что ездил я тут в эти выходные в город Владимир, во Владимирскую, соответственно, область, в связи с концертом Юры Бугакова. Мы были, ну, немножечко так косвенно были информационным партнером и вдохновителем этого концерта в городе Владимир. Большое, огромное просто спасибо Весленской церкви города Владимира и церкви Часовни у Голгофы, которые все обустроили, максимально, как могли, это все дело распространили. Просто замечательное было время общения, прекрасный концерт. Вот потом еще съездили в реп-центр, там с ребятами пообщались. В общем, замечательное было время. Верю, что было все это не напрасно. Те, кто был и вдруг меня сейчас слышит, или, может быть, вы установили приложение, может быть, вы именно в субботу познакомились со Свободным радио, вам огромный привет. Напишите нам в Телеграме или ВКонтакте, помашите ручкой, будем очень этому рады. Вот такое было у нас приключение в минувшие выходные. Ну, а сейчас, собственно, понедельник, началась рабочая неделя. Всем желаю сил, энергии. И если вы с нами, то вы делаете правильно, потому что начинать рабочую неделю со свободным радио и с ток-шоу «Новый день на свободном», я считаю, это самый лучший способ вдохновиться, набраться сил и правильно начать рабочую неделю. Итак, в этом часе, как я уже анонсировал, мы с вами будем читать новости, которые мы не могли не заметить. Мы с вами почитаем Евангелие от Иоанна. Вот, а в следующем часе будем обсуждать тему. Пока что собираю ваши комментарии. Ну, а также в этом часе музыкальные новиночки по уже складывающейся, может быть, уже и сложившейся традиции, которые появились в нашем эфире на прошлой неделе. Слушаем музыкальные новиночки. И оставайтесь с нами, никуда не убегайте, конечно же, как еще

0: Твой новый день на свободном.
1: Дорогие друзья, мы с вами почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Не знаю, как. Без Кати, конечно, не то. Прямо скажем, у нее и новости какие-то заковыристые, где она их берет, и какие-нибудь ссылки на историю. Но не в этот раз. В этот раз вот что почитаем. Не знаю, как вы относитесь к фантастическим сюжетам Айзека Азимова про роботов, про, не знаю, этические вопросы, связанные с робототехникой, про противостояние человека и робота. Вот. Я думаю, что этой же темой вдохновлены множество фильмов, книг, видеоигр, например, «Детройт». Я считаю, шедевральная совершенно игра. Но в жизни это тоже воплощается. Уже сейчас это противостояние в процессе. Оно, в принципе, было уже давно. Я думаю, когда появились автомобили, да, тогда водители конок тоже выступали против. Вот, но и с искусственным интеллектом люди тоже как-то пытаются кто-то бойкотировать, кто-то просто впадает в депрессию от того, что его поджимает искусственный интеллект. Но и с роботами та же история. Смотрите, тысячи рядовых членов профсоюза работников металлургической промышленности Южной Кореи проголосовали за проведение забастовки после того, как компания Hyundai объявила о планах развернуть на своих предприятиях более 25 тысяч человекоподобных роботов. Спустя несколько недель протестные действия уже серьезно замедлили работу одного из складов автопроизводителей. Как сообщает Wall Street Journal, после того, как очередной раунд переговоров между профсоюзом и руководством компании завершился безрезультатно, рабочие начали частичную забастовку. Сотрудники отказываются работать по 4 часа в течение каждой смены, из-за чего производственные линии простаивают практически половину рабочего дня. По данным Wall Street Journal, экономические последствия уже становятся ощутимыми. Забастовка может привести к сокращению выпуска примерно 5000 автомобилей в день. А потери выручки компании Hyundai оцениваются уже в 135 миллионов долларов. По всей видимости, это первый в истории масштабный трудовой конфликт, который напрямую связан с внедрением человекоподобных роботов. А причиной стали планы Hyundai использовать, как я уже сказал, более 25 тысяч гуманоидных роботов, разработанных компанией Boston Dynamics. Это действительно роботы, которые напоминают человека. Рост у них 1,88 м, и они способны поднимать грузы до 50 килограмм. Ну, правда, очень похоже просто на такого вот крепкого, сильного человека. Даже чуть сильнее, да? Вот. Хотя сами роботы пока еще не приступили к работе на производстве, представители профсоюза подчеркивают, что нынешняя забастовка призвана добиться пересмотра условий труда до начала масштабной автоматизации, чтобы сотрудники не оказались перед свершившимся фактом. Вот такое противостояние уже начинается. Как вы относитесь к автоматизации производства и автоматизации процессов? Если у вас есть что сказать, поделитесь. Я, конечно, в этом плане очень стараюсь как-то осторожно быть и считаю, что человек и право человека, и право человека на самореализацию и комфортную жизнь, и на труд важнее, чем дешевизна производства и доходы владельцев компании. Еще одно интересное исследование, которое попалось мне на глаза, это исследование МГППУ, это Московский государственный психолого-педагогический университет. Они провели исследование о исцелении или излечении наркозависимых или химически зависимых. Рассуждали они на тему, что именно помогает проходить реабилитацию, что именно помогает получить исцеление и чего на самом деле хочет зависимый. Так ставился вопрос в этом исследовании. Разные ответы на этот вопрос в зависимости от

возраста и пола, но я перечислю несколько из них. На самом деле, одна из базовых вещей, которые хочет зависимый, это стабильность и контроль над своей жизнью. Дело в том, что на момент, когда человек оказывается в реп-центре, он уже теряет всякий контроль над своей жизнью, и жизнь его представляет полный хаос. Поэтому первое, что он хочет, это безопасность и стабильность. Вот. Это то, что нужно химически зависимому, который оказался в реп-центре. Вот. На втором месте налаживание социальных связей. И еще возможность получать удовольствие от простых вещей. Вот так вот сказано. То есть человек, который в серьезной зависимости химически находится, он уже потерял всякую радость, потерял способность получать удовольствие и получать радость от простых вещей. И вот эта возможность вернуть вот этот навык, это как раз ну, то, что дает реп-центр и то, что помогает человеку восстановиться. Целительный гедонизм, так авторы исследования называют его. Вот. И еще один момент. Больше молодежь здесь откликается на это. Важно почувствовать, что мир и общество их не атакует, не отвергает, но готовы принять обратно. И для молодежи это тоже один из таких значимых маркеров для исцеления. Вот такое интересное исследование. Ну, я думаю, что это действительно имеет место быть не только для химически зависимых. Это вообще такие базисные потребности для каждого человека. И я верю, что близость с Богом и примирение с Богом во многом дает вот наполнение вот этих вот ниш и восполнение этих потребностей. Если так вот смотреть в комплексе, то я верю, что хождение с Богом, общение верующих между собой, вот такая общинная жизнь и общинность в целом, она дает как раз вот то, что необходимо каждому. И в этом плане химически зависимые не исключение. Просто у них все острее. Опрос «Что важно для россиян» от 18 июля. На первом месте крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм. Это наиболее близкие эмоционально значимые ценности для россиян. При поиске работы россияне все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла до 48% за год. На кого еще готовы вы положиться при поиске работы? Каждый четвертый россиянин рассчитывает на друзей и приятелей, 14 на коллег, 11 на родителей, 9 на вторую половину или родственников. Еще реже упоминаются однокурсники, бывшие руководства, одноклассники и так далее. То есть больше всего человек полагается на себя, свои способности и свои силы. На первом месте такой ответ. Исследователь заявляет, что одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Крупное исследование показало, одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижается при этом качество жизни. С физическим здоровьем четкой связи, такой четкой связи пока не нашли. Ну, может быть, еще найдут. Вот. А я верю, что свободное радио помогает лечиться от одиночества. И когда мы вместе слушаем свободное радио, мы как будто бы приобщаемся чего-то общего, и если мы это еще и сможем обсудить с вами, то это вообще будет прекрасно. Поэтому свободное радио против чувства одиночества. Мы вместе, мы должны держаться друг за друга, я верю. Особенно в такие тревожные, непростые времена. Продолжаем слушать новиночки прошлой недели. Это Павел Альков, песня «Скала». А через 10 минуток встретимся, чтобы почитать Евангелие от Иоанна.

0: «Утренний движ» на Свободном радио.
1: Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Этот отрывок про то, что люди не понимали Иисуса, просто никак не понимали, отказывались понимать, а даже когда он прямым текстом им уже что-то сообщал, они предпочитали выбирать то, что им нравится. И на самом деле что-то мне это напоминает. Я думаю, ничего не изменилось с тех пор. Люди Бога также либо не понимают, либо не хотят понимать, либо пытаются исказить Его Слово, чтобы использовать его выгодным образом. Давайте почитаем отрывок с 22 стиха. Такой довольно-таки большой сегодня отрывок. Мы читаем про то, как что происходило после насыщения 5000 и после того, как Иисус удалился помолиться и потом вернулся к своим ученикам через Галилейское море, идя по нему пешком. Вот, 22 стиха читаем. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Да, первая такая для них загадка. Не понимают они, как он вроде пошел в другую сторону. Ученики поплыли через озеро, через это, да, которое называется Галилейским морем. Но не поняли, в общем, как оказался там Иисус, если они разошлись в разные стороны. Но, тем не менее, нашли его, да, и спрашивают: «Как ты сюда пришел? Мол, мы тебя вот ищем повсюду, как ты тут оказался?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Иисус сразу же проникает просто очень четко в их мотивы. Господь знает, на самом деле, о чем мы думаем, чего мы хотим. Мы можем говорить вслух все, что угодно, и как угодно, пафосно и красиво, но Бог знает всю нашу сердцевину, Бог знает самый центр наших помышлений, и Он говорит: «Вы меня искали, потому что вы ели хлеб и насытились, и хотите повторить», да? И зачастую Бога воспринимают и сегодня именно так, вот таким примитивным образом. «Бог обеспечитель мой», говорят люди, потому что нравится то, что Бог дает. То есть не сам Бог, не общение с Ним, не мир с Ним, а больше нравится именно то, что Он может нам дать. И люди ищут Бога, чтобы что-то от Него получить, и готовы идти за Ним и переплывать море за Ним, чтобы от Него что-то получить. Вот в данном случае они ели хлеб, насытились и хотят еще этого, да? Но Иисус говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И называет себя, собственно говоря, Богом. Он говорит, да, называет себя Сыном Человеческим, это титул Мессии, и говорит, что на нем, то есть на себе, на нем, да, положил печать свою Отец Бог. Ну, еще, конечно же, насыщение в пустыне, как я уже говорил, было связано прежде всего с делами Моисея. Да? Когда Бог близко с своим народом был, очень близко, когда Он вывел их из плена египетского и шел с ними по пустыне, и люди видели, настолько близко был Бог, что они видели Его чудеса. Каждое утро они собирали ману небесную, ну и там еще куча другого всякого происходило. Вот, и повторение снова вот этого насыщения в пустынных местах, оно, конечно, является знаком возвращения Бога к своему народу, такой новой близости, такой новой маны небесной. И раввины учили тому, что когда придет Мессия, когда придет снова обещанный царь-избавитель народа, который снова опять выведет народ из рабства. Если в прошлый раз это было египетское рабство, сейчас это римское рабство. Вот, он снова будет нас насыщать. Поэтому люди, возможно, еще и этого искали. То есть они искали и как бы просто поесть. И вообще-то им нравилась идея, что царь-избавитель пришел и от римского владычества и непомерных налогов их он избавит. Вот. Но Иисус переключает их внимание. Он говорит не о тленной пище, да, но о пище, которая пребывает в жизни вечной. Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, в кого он послал. Спрашивают они, что делать, потому что привыкли они к делам, которые нужно исполнять, да, есть заповеди, которые нужно выполнить, чтобы угодить Богу. Что делать, что не делать. Вот они говорят, что делать, чтобы нам делать дела, угодные Богу. Он говорит, знаете, все, что вы можете на самом деле делать, чтобы Богу угодить, это веровать в того, кого он послал, снова намекая на себя. На это они сказали ему, какое же дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Снова они намекают, такой, знаете, непрозрачный толстый намек. Только что они видели это чудо, чудо насыщения, было оно совсем недавно, да вот на днях или даже вчера. И тут они снова такие, а как же, вот что же ты нам такого покажешь, чтобы мы поверили, что ты тот самый, кого послали. Так видели же недавно. Нет, опять хотят, видите. И такой прям уже намек-намек, говорит, вот отцы наши ели ману в пустыне, да, как написано, хлеб с неба дал им есть. А ты что нам такого покажешь? И говорят они, наверное, уже, знаете, достают вилки с ножами, грубо говоря, готовясь вкусить. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. На это они сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Вот они думают, ну, наконец-то он понял, о чем мы говорим. Сейчас он вот подаст нам хлеб с неба, тот самый, который мы ожидаем. Ну, хотя, да, Иисус им говорит, что не Моисей дал вам хлеб с неба, если что, ну, Моисей — это национальный герой, с которого началось национальное такое возрождение и появление самосознания еврейского народа, вот, и Иисус переключает их внимание снова с вот их национального самосознания, национальной гордости, говорит, не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец Небесный, и он дает хлеб, сходящий с небес. Они говорят, вот, давай нам хлеб, сходящий с небес. И Иисус же сказал им, я есмь. Да, заметьте, я есмь, прям как Господь, когда открывался Моисею. Моисей спрашивает, кто ты, как имя тебе, чтобы мне вот передать моим братьям-евреям в Египте. Он говорит, я есмь, или я сущий, да? То есть я просто есть, я существую. Вот. И Иисус использует эту формулировку. Он говорит, я есмь хлеб жизни. Это я, тот хлеб, про который я говорю, сходящий с небес, да? Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Вспоминаем мы разговор с самарянкой у колодца, которая тоже приходила раз за разом к воде, чтобы набрать водички, и только наберешь, знаете, и пошла, скот напоила, вернулась, уже все, опять воды нет, потом опять пошла, опять пошла, опять нет, и Иисус ей говорит, что ты будешь пить, но снова очень скоро захочешь пить, а если ты будешь пить воду, которую я даю, то не захочешь больше никогда пить, и более того, он говорит, из чрева, да, потекут реки воды живой, которые станут благословением для всех окружающих. Так работает Божья сила, и именно верою во Христа мы насыщаем нашу такую вот голодную, жаждущую душу. И более того, так много там воды, что еще и на всех остальных хватит. И Иисус здесь снова говорит, что тот, кто будет вкушать меня как хлеб жизни, больше есть не захочет, и верующий в меня жаждать больше никогда не будет. Конечно, он снова и снова переключает их внимание, их фокус с земной пищи, с обычного хлеба, и в данном случае еще и с национального самосознания, национальной гордости, он переключает на веру, на смиренную веру в Бога и на смиренную веру тому, кого Бог послал, указывая на себя. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне идет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо сошел я с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот такие замечательные, такое вот ободрение от Иисуса. Он раскрывает нам тайну взаимоотношений между Сыном и Отцом и отношения Отца к людям, как к своим детям, да. И Он их обличает, Он говорит, вы хотите хлеба, вы, говорит, меня даже вот самого видели и все равно не веруете, да? Вот нам кажется, что если бы мы-то вот Иисуса увидели вживую, ну тогда бы точно наша вера была бы крепкой. Да видели они Иисуса, видели они чудеса, не помогает это им почему-то. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Меня очень ободряет, что он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Помните, если вы хотите прийти к Богу, прийти к Иисусу, он всегда вам рад, он вас никогда вон не выгонит. И воля Отца, а следовательно и воля Сына в том, чтобы спасти и воскресить. Если воля сатаны, как сказано в Писании, украсть, убить и погубить, да, то воля Отца Небесного спасти и воскресить в последний день. Вот она, воля его. И если мы просто придем к нему, то он поможет, он спасет, он изменит, он насытит, он сделает так, что и наша жизнь станет вот такой вот живой жизнью, проводником его живой воды. Господь говорит нам, что он говорит, что если вы устали, если вы труждающиеся и обремененные, он говорит, придите ко мне, я успокою вас. И более того, он предлагает стать соучастником его дела, говорит, научитесь у меня. И тогда обретете покой, тогда найдете покой душам вашим. Я верю, что если мы примиряемся с Богом и становимся частью Его дела на этой земле, тогда мы обретаем, ну, знаете, такую духовную сытость, мы больше не жаждем, и более того, мы становимся проводником Его живого слова, Его благодати, просто открываясь для Него, просто будучи смиренными. Он говорит, я кроток и смирен сердцем, научитесь у меня. Давайте будем кроткими и смиренными сердцем, научимся у него и будем просто открыты для того, чтобы быть внимательными к тому, что Бог говорит и Бог делает. И просто тоже делать вместе с ним, тоже повторять за ним. Вот. И таким образом будем иметь эту вот духовную сытость, которой зачастую нам так не хватает и которой всему миру не хватает. Вот о чем говорит Господь. Но как жаль, что зачастую мы его не понимаем, и этот мир его не понимает. И даже, к сожалению, и в церкви зачастую его до сих пор не понимают и превратно трактуют, знаете, его присутствие и его дело. Вот, поэтому давайте будем не тугими на ухо, как в Писании сказано, но будем открытыми, и пусть сердце наше будет открытым к тому, что Бог делает и что Бог говорит. Вот. Такой ободряющий текст на сегодня. Продолжим читать на следующей неделе. А через 15 минут обсуждаем тему эфира.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.
3: Замечательного дня всем желаю и прекрасной продуктивной рабочей недели. Мы начинаем ее с ток-шоу «Новый день на свободном». Сегодня говорим про силу слов. Тема знакомая, избитая, но сегодня хотелось бы просто поделиться друг с другом опытом, поделиться своими историями. Может быть, просто чтобы высказаться, может быть, чтобы кому-то это пошло на пользу, кого-то это ободрило и кому-то это помогло. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, подключайтесь и рассказывайте. Пишите, если у вас работает Telegram, в чатик в Telegram. Если нет, то ВКонтакте в комментариях к анонсу уже можно писать. Буду рад вашим сообщениям. Ну или личным сообщениям, если вам удобно написать личным или хотите, чтобы никто ваше имя не прочитал, анонимно тоже можно. Был такой фильм «Эффект бабочки» про то, что маленькое действие в прошлом могло привести к катастрофическим последствиям в будущем. Да, ну и вообще такая идея есть. Взмах крыла бабочки может привести к какому-нибудь шторму там или какой-нибудь мировой войне впоследствии. Просто вот потому что есть накапливающийся ком каких-то факторов, событий, связанных вот с... Просто нужно только запустить процесс, а дальше вот оно так накопится, так разрастется, что последствия будут гораздо сильнее. И вот, мне кажется, слово — это в своем роде что-то подобное. От простого одного слова может где-то измениться полностью жизнь человека, а вместе с измененной жизнью окажется влияние на кучу других жизней, да? Ну, к примеру, человек, которого однажды, не знаю, там, сказали: «Да ничего у тебя не получится, ты бездарь». И бездари твои были родители, и у тебя тоже ничего не выйдет. Место тебе вот здесь они, вот, ну, короче говоря, звезд с неба не хватай. И человек опустил руки и, скажем, там, забросил какое-то дело. Все, ничего не произошло. Более того, может быть, он даже вступил на какой-то асоциальный путь и разрушил жизнь там своей семьи, а впоследствии, собственно, его дети, жизнь которых он разрушил, стали повторять и реплицировать его ошибки, и таким образом, да, целое поколение выросло людей, которые были несчастны сами и делали несчастными окружающих. Либо этому человеку сказали однажды, просто некто сказал: «Слушай, классная идея. Мне кажется, это нужная вещь, то, о чем ты сейчас думаешь. Там, и я верю, у тебя все получится. Может быть, сейчас это выглядит нереальным, но мне кажется, у тебя получится, дружище». Да? И вот это просто одно доброе слово. Человек руки не опустил в какой-то важный кризисный момент и продолжил дело. Потом нашлись еще помощники, кто-то еще подключился. И в итоге он сделал какое-то открытие. Или, там, не знаю, создал какую-то компанию, которая производила какой-то нужный продукт, полезный обществу, полезный, может быть, даже целому миру. Впоследствии это повлияло не только на его семью позитивно, да, и на его там детей и его ближайшее окружение. Это повлияло вообще на весь мир и повлияло положительно на весь мир. Вот, таким образом, просто несколько слов, негативных или позитивных, могут запустить вот этот квантовый шторм эффекта бабочки. И сегодня я предлагаю вам поделиться своими историями о том, как слово изменило вашу жизнь. К лучшему или к худшему. А может быть, и тот, и другой пример. Расскажите, как несколько простых слов повлияли на вашу жизнь серьезным образом. Давайте поговорим про наши вот эти вот эффекты бабочки сегодня.

музыки. Чувствуйте себя свободно, приезжайте, уезжайте, когда захотите. Главное — зарегистрироваться. Вот, ссылочку на регистрацию давайте-ка я попозже чуть-чуть опубликую в наших соцсетях. Еще раз напомню о ней. Вот, так что добро пожаловать на фестиваль. Ну, а мы с вами обсуждаем тему силы слов. И есть уже несколько комментариев, с удовольствием их почитаю. Спасибо, что делитесь своим опытом и интересными примерами. Пишет нам Таня. «Однажды папа в проброс сказал: не улыбайся так широко, клыки видно. Они у меня чуть выпирают. И в детстве мне было прикольно изображать какую-нибудь хищную зверушку, играя. И тут уже лет 16, и как бы уже пора заканчивать игры и становиться взрослой, где дурачество как будто бы не приветствуется. Я знаю, почему он это сказал. Он не хотел задеть или оскорбить меня. Это был упрек в сторону матери. Родители развелись, и я тогда жила с мамой. И папа регулярно жаловался, что мама не занимается моими зубами, не ставит брекеты. И такая вот простая жалоба в проброс во время оживленного диалога развила во мне комплекс и закрыла мою улыбку на несколько лет». Вот так вот. Причем, что интересно, адресовано даже было не Тане, да? На самом деле она просто была тут примером, чтобы ужалить супруги. Супруги друг друга жалят, да, дети попадают под руку, так часто бывает. Вот. Использовали как орудие Татьяну, и это закрыло улыбку на несколько лет, пишет она. Вот. Но при том, я знаю Татьяну, у нее очень красивая улыбка. И вообще не знаю, в чем проблема, что там, какая проблема там с зубами. Вот. Вот так бывает, да? Просто в проброс что-то где-то как-то человек ляпнул, сказал. Может быть, даже не было адресовано тебе. Может, это даже кому-то адресовано было другому. А на тебя это влияет сильнейшим образом. И это тебе может изменить жизнь и комплекс в тебе поселить. А это, между прочим, нешуточное дело, да? Поэтому нужно быть очень внимательным к тому, что ты говоришь, и быть готовым отвечать за свои слова. Вот. Об этом, кстати, про ответственность чуть попозже поговорим, ближе к концу эфира. А по поводу эффекта бабочки, по поводу влияния на жизнь слов и каких-то маленьких действий, пишет Татьяна нам пример. Немного напомнила историю Джиллиан Лин. Она плохо училась, не могла сконцентрироваться и постоянно дергалась. В школе ее клеймили психически нездоровой, но доктор, оставив девочку один на один со включенным радио, поставил диагноз – танцовщица. Мать отдала ее в танцевальную школу, и девочка выросла в балерину, хореографа, актрису и театральную постановщицу, поставившую кошек, между прочим, и призрак оперы на Бродвее. Вот такая история, да? А могла... Если бы вот это вот не было чуть-чуть внимания, да, если бы все сконцентрировались просто на том, вот, что видят, и оставили как есть, и вот эти слова могли уничтожить суперталантливого человека, который, ну, действительно повлиял на мир культуры вот, во всем мире. Поэтому, да, очень важно, что и как мы говорим. Спасибо большое за примеры, Таня. Пишет нам Анна. Сила слова. Я не умею принимать критику. Как раз читаю книгу «Спасибо за обратную связь». Надеюсь, поможет. Меня можно словом ранить и сильно. Сейчас реже, конечно, но тоже удается. Сильнее всего это могли сделать родители, теперь только мама. Про вылечить словом не знаю. Мне часто говорят, что я помогаю словом, но меня саму слова как-то редко могут утешить. Мне в основном помогает присутствие рядом. Я успокаиваюсь и справляюсь сама. Притом, я хочу заметить, что мы с Аней похожи в этом, потому что меня легко ранить словами. Раньше совсем прям было с этим все печально. Сейчас с годами, конечно, получше становится. Но, тем не менее, есть такая слабость. Мне кажется, что у человека ранимого, эмпатичного, это как слабость, но это и сила. Потому что человек, который знает, как может ранить слово, этот человек и знает, как важно доброе слово, как важно что-то хорошее сказать. Вот, и поэтому такой человек не скупится на похвалы. По крайней мере, вот про Аню могу так сказать. Тоже мы лично знакомы. Поэтому спасибо большое. Всегда поддержит, всегда найдет добрые слова этот человек. Это важно, это ценно. И я считаю, что это тоже нужно отмечать. Есть еще комментарии. Давайте еще один прочитаем и на паузу уже пойдем. Пишет нам Дамир. Такой вот нокаутирующий силой слова обладает ложь, особенно от близких, кому доверяешь, и особенно когда знаешь истину. Спасительные слова не припомню в моменте, но что-то похожее точно бывало. Явно давно, в детстве или отрочестве.

принципе. Обычно это в каком-то в соревновании, когда ты сомневаешься в результате, но твой тренер или поддержка уверены в твоем превосходстве, и это подтверждается в итоге. Спасибо. Спасибо за примеры. Я согласен с тем, что ложь обладает разрушительной силой. Когда ты понимаешь, что сейчас тебе человек врет, это разрушает доверие, а доверие — это то, на чем мы стоим. Это как раз почва под ногами, да, и знаете, когда, ну, почему говорят, предательство выбивает почву под ногами? Я думаю, что и предательство, и ложь — это в своем роде вот такой убийца доверия, это выбивает почву под ногами и лишает сил и вообще способности, желания куда-либо двигаться, что-либо делать, в том числе и в отношениях. Поэтому, да, ложь — это действительно то, что убивает и очень сильно. Послушаем пару композиций, вернемся в прямой эфир. Спасибо, что пишете. Пишите еще, ваши примеры очень важны и ценны.

0: need.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.
2: Спасибо, что делитесь. Читаем ваши комментарии к теме эфира. Сегодня говорим о силе слов и о том эффекте бабочки, который они могут производить. Антон пишет: трудно сказать по поводу слов, которые нокаутировали. Пытаюсь вспомнить, и как-то даже не получается. Вот это суперспособность у Антона — не замечать, как говорила моя мама и моя бабушка, с гуся вода. Или они вылетели уже из головы, или просто не понимал, что не выбьют все равно, несмотря ни на что, несмотря на то, что они неприятны. Вот. А вот помогающие, да, это любая обратная связь. Он пишет под нашими роликами, то есть он занимается контентом, да, которые очень помогают. Значит, нас смотрит, значит, делаем все правильно. Спасибо, Антон, за твой опыт. Ну, это действительно силище забыть какие-то такие слова, потому что люди порой годами зачем-то хранят это в своей голове, в своем сердце, и потом это все воспроизводят снова и снова, снова и снова по кругу, да, то есть вечером не уснуть без того, чтобы снова не проговорить одни и те же вещи, не прокрутить это в голове снова и снова, раниться еще раз об этом. Вот. Ну, это порой люди в таком дне сурка живут годами, а то и десятилетиями. Пишет нам Наталья. Прям большое сообщение, серьезное. Спасибо большое, серьезный подход. 1 Коринфянам 6:9-10 стихи предлагает она обратиться к Священному Писанию. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? И дальше там перечисление. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Представляете, говорит Наталья? Злоречие стоит на одном уровне с пьянством, блудом, идолослужением и развратом. Меня в свое время это отдернуло, и я пересмотрела свою привычку плохо говорить о людях. А на днях с дочерью был разговор. Ты что, серьезно ждешь, что после того, как ты наговорила гадости человеку, он будет хорошо к тебе относиться? Мы говорим злые слова от обиды и собственной несчастности. И питаем странную надежду, что другой после этих выпадов станет лучше. Как я выяснила, позитивная реакция на правильный поступок гораздо больше вдохновляет и к переменам, чем критика ошибок или недостатков. И нет смысла озвучивать неприятные факты как есть. Больше толку будет, если говорить как должно быть. Тогда человек увидит не тупик, а варианты выхода из ситуации. А есть еще третья сторона этого вопроса — это игнор. Причем невежливый, когда люди живут по принципу взаимного невмешательства, а такой вот ядовитый демонстративный игнор. Я слышала об опыте, в котором одному цветку, представьте, цветку, говорили добрые слова, второй ругали, а третий молча игнорировали. Через время первый расцвел, второй засох, а третий загнил. Вот. И вот такой вот бойкот — это все равно, что выкручивать руки человеку или больно тянуть его за волосы. Только боль от игнора не очевидна. Никто в реальной жизни со здоровой психикой не станет физически истязать людей, а вот мучить морально чему-то запросто. Да, здорово подмечено про истязание словами или не словами, или таким вот игнором, поведенческие истязания. Действительно, пытки запрещены у нас законом так-то. Где-то, конечно, практикуются, но вообще запрещены законом. А вот пытки словесные, пытки в отношениях, вот такие вот, выкручивание рук, это почему-то легко, да? И поэтому бить руками нельзя, бить словами можно. Особенно если эти слова, ну, как бы цензурные, сказаны спокойно, а совсем не обязательно, чтобы больно ударить, нужно кричать или ругаться матом. Зачастую именно спокойно сказанные слова прожигают самые глубокие такие вот ядовитые раны в сердце человека, которые не заживают потом никогда или заживают спустя годы. Пишет Настя: полностью согласна с идеей про вот этот эффект бабочки. Всегда пользуюсь принципом: хочешь сказать что-то приятное, ободряющее, хочешь сказать комплимент — скажи. А критику только если спросили. И, естественно, деликатно. Слова имеют огромную силу, нужно быть с ними осторожными. Спасибо, что пишете, друзья. Послушаем еще пару композиций. Продолжайте писать, если есть чем поделиться. А через несколько минут мы с вами давайте почитаем немножко научной статистики по поводу силы слов.
1: Настройся на хороший день.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Ну, вообще, силу слов объясняют даже ученые. Нейробиологи даже объясняют это дело. Исследования показывают, что мозг реагирует на речь на самом глубинном физическом, физиологическом уровне. Когда мы воспринимаем слова, активируются те же участки мозга, которые отвечают и за наши физические ощущения и эмоции. Нейробиологи обнаружили, что негативные слова повышают активность миндалевидного тела. Это участок мозга, отвечающий за стресс и страх. Напротив, позитивные слова стимулируют префронтовую кору, которая способствует выработке гормонов счастья. Поэтому эти процессы — это не просто эмоциональные реакции, да, это они буквально меняют биохимию нашего организма. При восприятии определенных слов мозг выделяет разные нейромедиаторы, которые влияют на все системы организма, на все, от иммунной до сердечно-сосудистой. Поэтому это неудивительно, что если мы с трудом, с тяжестью восприняли какое-то высказывание в наш адрес, мы даже можем заболеть от этого. У нас просто иммунная система просядет, например. Или, наоборот, будет реагировать излишне сильно. Я не знаю точно, как это устроено, да. Но мы просто реально от слов можем заболеть. Поэтому, знаете, вот фраза «слово может убить», оно действительно имеет смысл. Потому что слово — это не пустой звук, это то, что влияет на наш организм на физиологическом, биохимическом даже уровне. Вот. А каким образом сказанные слова могут повлиять на реальность, скажем так? Существуют даже подсчеты, даже некоторые примеры, скажем так, которые, ну, не просто голословные. В медицинской практике, знаете, известен феномен эффекта плацебо, когда одни только слова врача об эффективности лечения способны запустить процессы выздоровления. Исследования показывают, что позитивные фразы врача могут усилить эффективность лекарств на 30-40%, ускорить процесс выздоровления или снизить необходимую дозировку медикаментов. Существует и обратный эффект, называется он ноцебо, оказывается, я не знал, когда негативные словесные установки могут ухудшить состояние пациента. Например, если врач, назначая лечение, подчеркивает возможные побочные эффекты, вероятность их появления значительно возрастает. В психотерапевтической практике задокументированы случаи, когда изменение привычных словесных конструкций помогало людям преодолеть фобии и депрессивное состояние, а замена негативных утверждений на позитивные постепенно меняет нейронные связи в мозге, что приводит к реальным изменениям в поведении и эмоциональном состоянии человека. Мы все-таки существа целостные, да, мы существа не только там душевные и духовные, да, мы существа еще и физические, физиологические и биохимические в том числе, поэтому целостно, если смотреть на человека, ничего удивительного в том, что слово, оно может ранить, а может и воскресить, может исцелить, может, наоборот, только ухудшить состояние человека. Вот, поэтому, знаете, в Писании сказано еще задолго до этих исследований: «Унылый дух сушит кости». Ну, еще сегодня несколько отрывков из Писания почитаем уже в самом конце эфира. Поэтому это работает. Это действительно так. Ну и вообще, несколько слов или речь может запустить и целые исторические процессы, мы об этом знаем, вдохновить исторические процессы. Там речь Мартина Лютера Кинга, например, да, «У меня есть мечта», «I have a dream», как он говорил, стала поворотным моментом в борьбе за гражданские права в США. Или выступления Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны поддерживали боевой дух британского народа в самые тяжелые времена. Вот. Или фраза «Поехали» Юрия Гагарина стала символом начала космической эры. Поэтому просто слова могут менять вообще историю, да, и просто поворачивать вспять какие-то процессы или усиливать какие-то другие процессы. В связи с этим нужно осознанно подходить к использованию своих слов, быть внимательным к выбору языковых конструкций. Психологи говорят, избегайте категоричных утверждений, типа «только так и никак иначе, потому что я так сказал». Используйте позитивные формулировки вместо отрицательных, выбирайте выражения, соответствующие ситуации и аудитории. Вот, как нам писала Наталья, старайтесь описать, как можно исправить, а не типа вот по факту вот так и так, вот ты вот плохой, потому что ты плохой. Советуйте, как, в какую сторону можно двигаться. Вот. Отслеживайте негативные установки, говорят психологи, но это уже что-то мне непонятное. Заменяйте ограничивающие убеждения на поддерживающие, практикуйте позитивные аффирмации, говорят они. Вот. Ну и вообще учитесь слушать, практикуйте эмпатичное общение, то есть пытайтесь услышать человека буквально, что с ним происходит, что у него внутри сейчас, да. Кому-то это проще считается, кому-то сложнее, но учиться всем нужно. И помните об ответственности за сказанные слова, потому что последствия могут быть длительными. Вы можете даже не заметить, как нам Татьяна писала сегодня, можно ляпнуть, и потом человек на много лет будет травмирован, а вы даже, может быть, и не знаете о том, что вот когда-то что-то такое у вас вылетело. Слово не воробей, да? Вылетит, не поймаешь. Поэтому еще психологи рекомендуют словесную диету. Временно исключите негативные выражения из лексикона. Вот просто попробуйте временно их исключить. Может быть, это поможет вам исцелиться от такого вот постоянной негативной формы общения. Найдите позитивные замены привычным негативным выражениям, отслеживайте изменения в своем эмоциональном состоянии. Ну и практику благодарности тоже советуют выражать благодарность словами и даже ввести дневник благодарности. Вот такие советы в исследовании психологов по поводу силы слов. Ну а мы через парочку минут буквально вернемся, чтобы дочитать ваши комментарии и еще чуть-чуть священное писание тоже почитать по поводу силы слов.

0: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.
1: Да, присоединяюсь. Поддержите «Свободное радио». Мы существуем на благотворительные пожертвования только и только, и нет у нас каких-то больших учредителей и спонсоров, как есть, возможно, у кого-то. Поэтому еще раз напомню, зайдите на наш сайт свободная.медиа, там есть кнопочка «Поддержать», либо напрямую можно зайти на сайт donatefree.ru. Это специальный сайт для финансовой поддержки «Свободного радио». Добро пожаловать. Ну, а мы давайте прочитаем еще комментарий и почитаем, что Священное Писание нам говорит по этому поводу. Пишет нам Аня. «Самое обидное — это слышать что-то такое от самых близких. По ощущениям, это похоже на удар под дых. Про добрые слова иногда в них не сразу веришь, но все равно становится очень приятно. Я не умею принимать похвалу, — говорит Аня. Механизм заведен из детства. Когда меня хвалят, я обычно либо отмалчиваюсь, либо просто смущаюсь и говорю спасибо, потому что после похвалы всегда идет внутренний вопрос. А правда? А может быть, что-то со мной не так? А может, я в чем-то ошиблась? Неуверенность в себе — поганая штука. Будьте уверены в себе и идите гордо по жизни», — говорит нам Аня. Спасибо большое за сообщение. Но бывает такое комбо, когда ты очень нежно, ранимо воспринимаешь критику, но при этом ты не умеешь принимать похвалу. Вот это, конечно, фаталити просто, знаете, суперкомбо, когда человек и ранится, и при этом и поддержать его тоже трудно после этого. Вот. У нас сегодня стих дня из книги «Притч» царя Соломона. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Вот, в связи с этим, собственно, и тема сегодняшняя. Пустослов. Человек, который не подумал и сказал, и это ранило. Ранило как мечом, а рана потом долго заживает и гноиться может годами, да? А язык мудрых врачует. Человек, который напротив подходит с ответственностью к тому, что он говорит, может помочь, направить, подсказать и исцелить. Врачует, да? Как сказано в Писании, чтобы слова наши были с благодатью и приправлены солью, да? Что немаловажно. То есть и добрыми словами, и с каким-то правильным смыслом, с чем-то, что действительно поможет, а не разрушит. Хотя, бывает, люди из добрых побуждений могут тебя так огреть, что, мало не покажется. Книгу Иов вспоминаем, где человек глубоко страдающий, Иов получает такие советы от друзей. Говорит, ты сам виноват, поищи, в чем ты виноват, в чем ты провинился. А жена говорит, вообще, покляни Бога и умри уже, хватит тебе уже мучиться. Такие себе советы, да? Важно ответственно подходить к словам. Об этом предупреждает нас Иисус Христос в Евангелии. Прочитаем сегодня два отрывка из Евангелия, очень схожих. Это слова про силу слов как раз. Евангелие от Луки, 6 глава. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят его уста». Задумайтесь об этом. А что говорят ваши уста? Как они влияют на жизнь окружающих людей? Подумайте об этом, да? Пусть это у вас в голове остается всегда, да? И еще схожий отрывок — это из Евангелия от Матфея, 12 глава, с 33 стиха. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Рождение ехидины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Это серьезное предупреждение. За каждое праздное слово будьте готовы дать ответ. Какой плод несет ваше слово? Что вы своими словами делаете? Вы строите или разрушаете? Вы исцеляете или вы человека просто, ну, раните? Подумайте об этом тоже. Вот. И еще интересный комментарий написала нам Вера. Я сейчас открою ВКонтакте в комментариях. Написала нам Валентина. Если у человека нет личных отношений с Богом, то слова и поступки других людей могут действительно убить. Я знаю такие истории. Сама была не раз на грани смерти без Божьей поддержки. Если нет Божьей поддержки, если нет отношений с Богом, говорит нам Валентина. Я тут спрашиваю, как именно помогает личное отношение с Богом. Не отвечает она, к сожалению, может, позже ответит. Но я верю, я как человек верующий, я верю, что действительно отношение с Богом дает человеку понимание, кто он есть. И восстанавливают, отвечают на этот главный вопрос, кто я, зачем я, и восстанавливают статус, что ли, человека, вот как-то так, да? Если весь мир твердит, да кто ты такой, да ты никому не нужен, пойди докажи вообще, что ты кому-то нужен, то Евангелие говорит, что ты нужен, ты ценен, ты настолько ценен, что Создатель тебя любит, у него есть для тебя какой-то план, не просто так ты проживаешь свою жизнь, и за твою жизнь, вместо тебя, за твои грехи, Христос пришел на крест, пострадал, умер, но победил смерть, победил грех, воскрес на третий день. И вот Евангелие исцеляет. Отношение с Богом, примирение с Богом исцеляет. Я в это верю. Человек, который, как мы уже сегодня вспоминали, приходит к Богу, уставший, обремененный, утружденный, да, как сказано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вот человек с этой тяжестью, с этим грузом, приходя к Богу, он получает покой. Он получает вместо мучений и тяжести, получает исцеление и покой. Потому что человек понимает, зачем он нужен, что он делает, и что в этом есть смысл, и в этом есть высший смысл и высшая ценность, и что он не безразличен. Ну, то есть он нужен. Господь его любит, за него Господь пошел на крест. Вот это важно. И мне кажется, это помогает самооценке. По крайней мере, должно помогать самооценке. К сожалению, не всегда это как-то проваливается в наше сердце. Иногда нужна и помощь психологов, душепопечителей. Иногда нужно работать над собой и прорабатывать это. Но мне кажется, это неплохое основание, неплохая платформа для такой вот здравой, правильной, нормальной самооценки. Нет, мы не говорим о том, что теперь нам надо нос задрать. Мы тут, понимаешь, дети Божьи и вообще все идите лесом. Конечно же, нет. Мы знаем, кто мы есть. Мы знаем, на что мы способны. И в хорошем смысле, и в плохом смысле. Но мы ценны. Вот. И Господь нас ценит. И вот это дает правильную самооценку, как мне кажется. По крайней мере, так, наверное, должно быть. Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Мы говорили сегодня про силу слов. Пусть Бог хранит вас и ваших близких.

0: подумать.
1: Есть ли такие молитвы, на которые Господь не отвечает? Таких молитв нет. Господь отвечает на каждую. Просто нам очень тяжело принять тот факт, что «нет» — это тоже ответ. И что Господь может так ответить именно нам — «нет». Скажите, а вы? Да-да, именно вы. Вы умеете говорить «нет»? Какие ощущения? Вам это ничего не стоит? Или каждый раз, отвечая кому-то отказом, вы проходите через муки совести и потерю комфорта? Думается, что это немного бич, в том числе и верующих людей. Человек, живущий, не скрывая своей веры, обвешан ярлыками и должен им соответствовать. Тонны мнений, тонны ожиданий окружающих. Любых окружающих, будь то коллеги по работе, будь то знакомые знакомых, дальние родственники и, самое главное, близкие родственники. У тебя же какое амплуа? Ты вроде как святоша же, да? А значит, ты не можешь сказать «нет». Как ты можешь отказать кому-то в какой-то просьбе, неважно, уместный или неуместный, ведь ты же такой хороший. Очень многие хорошие и порядочные люди не совсем в ладу с собой. Знаете почему? Потому что очень многим хорошим, порядочным людям хочется сказать «нет», а говорят они «да», чтобы оправдать ожидания. Сколько раз бывало так, что вы соглашались выполнить чью-то просьбу, а потом терзали себя мыслями из серии «ну зачем я за это взялся и почему не отказался сразу?» Ведь нужно было просто сказать «нет». Но «нет» говорить вроде как неудобно. Узнаете себя?
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал:
2: «Взгляни на нас!»
1: И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:
2: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи!»
1: И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
3: Новая музыка на свободном радио.

Люди порой задумываются, куда приводят мечты. Чтобы этот вопрос легче было раскрыть, необходимо сначала решить, кто является проводником. Владимир Борисов, советский актер.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Вот продолжите фразу: чтобы добиться успеха, нужны... Нет, не деньги. Нужны знания. И бизнес-тренеры наверняка скажут, что в первую очередь нам необходимо разобраться в себе, ну а затем, конечно, изучить все доступные ресурсы. Этот совет касается дел земных, обычной жизни. Но и в духовном мире необходимы эти же самые вещи. «Вникай в себя и в учение», — так говорит Господь. Если мы будем познавать Бога и исследовать свое сердце, наша жизнь будет меняться в контексте вечности. Вот об этом говорим на Свободном радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

все бока испробовал. Все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет. Крыло замято и ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что нужно.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое похоть очей? Предположу, что это злоупотребление эстетическими удовольствиями. Возьмем, к примеру, Соломона. Чего бы ни желали его глаза, он получал. А они желали того же самого, что и наши. Он сделал так, чтобы все, что его окружало, было приятным для глаз. Роскошные одежды, величественный дворец, изящные украшения, ухоженные сады, красивые женщины, богатый интерьер и экстерьер, золото. Золото очень радует глаз, а много золота, по идее, должно радовать его еще больше. Ему не нужно было взирать на нищету, болезни, глиняные хибары и что-либо угнетающее. Он, как и все, стремился окружать себя красотой. Просто у большинства нет финансовой возможности получить себе в собственность все, что попросят глаза. Неплохо, например, хотеть стильно одеваться. Но если это желание заставляет вас влезать в долги, стыдиться недорогой одежды, постоянно обращать внимание на внешний вид других, то знайте, что оно уже превратилось в похоть, и у вас проблемы. Законная потребность одеваться приобрела незаконную силу. Что такое похоть плоти? Возможно, это злоупотребление физическими удовольствиями, доступными благодаря тому, что мы обладаем телом. Многообразие еды, напитки, интимные отношения, различные удобства, развлечения, не обязательно греховные, всевозможные приятные и интересные виды деятельности, комфорт, спорт и вся гамма телесных ощущений. Тот потенциал, который может быть благословением, если находится под контролем праведности. Но законные физические потребности легко превращаются в похоти, заменяя собой поклонение Творцу.

0: Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчей, 12 глава, 18 стих.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного Радио. Сегодня мы с вами прочитаем один стих из книги «Притчи». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В этом тексте мудрый человек сравнивается с человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. «Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова?» Но это не все. Эти речи наносят вред, раны, как мечом. А как это происходит? Ну вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь. И человеку делаете еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя. Так, чувствуете людей? Кому и что и когда говорить? Помните, ваши слова могут и ранить, и приносить боль людям. Положительный пример – это человек мудрый, и его слова врачуют. Это то, чего мы должны придерживаться. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Господь дал нам супермощный инструмент. Это слово «ободрение». Но что это значит? Как это применять? Ободрить – это значит указать правильный выход человеку в той ситуации, в которой он находится. А сделать это мы можем, открывая истину из Писания. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.
2: Кто-то промолчит, для тебя всего дороже, правда, многие ушли.

как и дух.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус это говорил, пришел к нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу: «У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками. Вдруг подошла к нему сзади женщина, у которой 12 лет было кровотечение, и прикоснулась к краю его одежды, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». Иисус, обернувшись и увидев ее, сказал: «Смелее, дочь, тебя спасла твоя вера». И с этого времени женщина исцелилась. Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятение толпы, сказал: «Уходите отсюда! Девочка не умерла, она спит». Над ним стали смеяться, а когда народ удалили, он вошел в комнату, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Алексей Власихин из Санкт-Петербурга.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Есть знаменитое высказывание Клайва Стэбла-Льюиса о том, что я верю в Бога, как в солнце. Мне не нужно его видеть, но в его свете я вижу все остальное. Для меня Христос – это тот, кто придает смысл и очертания всему моей жизни.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Самый очевидный пример. Вера побуждает меня прощать. Дает мне для этого вдохновление, дает мне для этого мотивацию. Это то, что позволяет мне строить отношения со своей семьей, с детьми, с женой, с друзьями.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Наверное, сейчас в данной

0: ищут Бога, которые пытаются в своей жизни, через свою жизнь как-то найти ответ на это. Я вижу в этом резонанс в тех людях, которые окружают меня. Они тоже ищут. И мне кажется, что эта книга очень актуальна для современного человека.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Я думаю, все вместе, потому что в христианской традиции свобода подразумевает возделывание. Да, мы исходим из того, что если мы не будем ухаживать за своим огородом, он зарастет всякими сорняками. Точно так же, если мы не будем ухаживать за своей душой, она зарастет сорняками. Чтобы что-то настоящее, живое проросло, нужно ухаживать.
2: Это «Свободное радио».

0: присаживайтесь, пожалуйста.
1: Еще одно собеседование.
0: Да, вы уж простите нас за то, что мы снова вас побеспокоили. Просто мы ищем человека на чрезвычайно ответственную должность. Нам не нужен просто молодежный лидер, понимаете? Нам нужен пример для молодежи.
1: Ну хорошо, хорошо. Что вы еще хотите знать обо мне?
0: Я задам вам несколько вопросов. Они, возможно, покажутся вам несколько несущественными. Но поверьте, для нас они...
1: Хорошо, задавайте.
0: Спасибо. Скажите, сколько библейских стихов вы знаете наизусть?
1: Нисколько.
0: Нисколько?
1: Ну, я на 3:16 помню, конечно. У меня на футболке вот написано. А зачем вообще? У меня Библия всегда под рукой.
0: Понятно. А скажите, сколько глав из Писания вы читаете ежедневно?
1: Да нисколько.
0: А вы вообще Библию читаете?
1: Нет, а зачем?
0: Понятно. Скажите, сколько времени вы проводите ежедневно в уединенной молитве?
1: Если честно, я вообще не провожу время, как вы говорите, в уединенной молитве.
0: Так и запишем. Не молится.
1: Понимаете, я сейчас вам все объясню. Дело в том, что я обнаружил кратчайший путь к духовной зрелости. Послушайте меня.
0: Очень интересно, что это за кратчайший путь?
1: Кукареканье в духе.
0: Понятно. Знаете ли вы,
1: Послушайте, это начало
0: Григорий.
1: Нового великого пробуждения. Это...
0: Время покажет, но видите ли, Григорий,
1: Да, можете
0: просто...
1: не продолжать. Как я вижу, вы не верите в движение духа. Я угадал?
0: Не угадали. Я верю в дары Святого Духа. И люди, которые посещают нашу церковь, имеют эти дары. Однако...
1: Однако, да поймите же, что своим скептицизмом вы угашаете огонь духа. А в Библии сказано, что мы не должны угашать огонь духа.
0: Откуда вы это знаете?
1: Что?
0: Откуда вы знаете, что именно Библия говорит об угашении духа?
1: Проповедник один говорил.
0: А, ну понятно.
1: Он, кажется, из Библии читал. Да, из Библии точно помню.
0: А сами вы, конечно, не удосужились заглянуть в Библию и убедиться в том, что эти слова не вырваны из контекста кем-то другим, каким-то человеком.
1: Ну нет, я, понимаете, в то время был занят кукареканьем.
0: Понятно. Так, а давайте сделаем это сейчас.
1: Что, покукарекаем?
0: Нет, стих в контексте посмотрим. Вот, возьмите Библию.
1: К сожалению, я не помню, с какой книги он читал.
0: Ничего страшного, я помню. Я, видите ли, одна из тех старомодных людей, которые все еще считают, что духовная зрелость достигается ежедневными молитвами и размышлениями над Божьим Словом. Откройте первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 17 стих.
1: 5 главу, 17 стих. Так, сейчас, 1 Фессалоникийцам. А, вот, 1 Фессалоникийцам. Так, непрестанно молитесь, за все благодарите, вот воля Бога для вас, верующих во Христа Иисуса. Ну а вот и стих этот, что вы мне говорите, вот, дух не угашайте.
0: Читайте дальше.
1: Дальше, пророчеств не презирайте. Ну?
0: Здесь не говорится о кукарекании, здесь говорится о пророчествах. Читайте дальше.
1: Но все подвергайте испытанию.
0: Скажите, кто-нибудь подвергал испытанию кукареканье, от Бога ли оно?
1: Да как же это может быть не от Бога? У меня был такой мир внутри, такое тепло по всему телу, вы не представляете. Вы, если бы вы там были...
0: Бегуны на длинные дистанции часто испытывают нечто подобное после многокилометровой пробежки. Может, все дело в уровне адреналина?
1: Ну, может быть. Да и кто может знать? Кто проверит?
0: Тот, кто обладает мудростью от Бога. Она приходит от ежедневного размышления над Божьим Словом. Это то, что мы, старомодные люди, называем духовной зрелостью.
1: Понятно. И все-таки я уверен, что есть другой, более легкий путь к духовной зрелости.
0: Не сомневаюсь.
2: У любви есть голос. Свободное радио.

0: притчи Соломона.
1: Прощающий оскорбление ищет любви, а напоминающий о нем отталкивает близкого друга.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Порог, как болото. Затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд, в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать Его. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Иисус рассказал им такую притчу. «Предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну из них он потерял. Разве не оставит он остальных 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшую, покуда не найдет? А найдя, обрадуется, взвалит ее себе на плечи и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Верно вам говорю, точно так же и на небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем раскаиваться.

0: Зинаида Миркина. Я стою за духовную бескомпромиссность. Абсолютную. Слава Богу, мне удалось прожить жизнь именно так. И при условии внутренней бескомпромиссности я за возможность внешнего компромисса, за худой мир вместо доброй ссоры. Сейчас плохое слово «компромисс» заменили хорошим — «консенсус». Ну так я за консенсус. Я не знаю и не предлагаю никаких конкретных путей и рецептов. Я знаю одно. При всей колоссальной важности проблем социального устройства они не могут стоять на первом месте. И могут быть по-настоящему решены только когда будут поставлены на свое место. Второе, после вопросов веры и смысла жизни.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

История христианских гимнов. О, дивный день! 18 из 19 детей Моники Додридж умерли еще в младенческом возрасте. Но вот 26 июня 1702 года родился 20-й. Поначалу казалось, что и он не жилец, но вдруг младенец начал плакать. Тогда Моника приняла решение вырастить сына для Господа. Филипп познакомился со священным писанием, сидя на коленях у матери, возле камина, выложенного голландской плиткой с изображениями библейских историй, которые ему пересказывала мать. Рано оставшись сиротой, Филипп мечтал стать служителем Божьим, но средств на обучение не было. Однажды, от глубокой молитвы, Филиппа отвлек почтальон, который принес письмо с сообщением, что некий богатый благодетель предлагает ему финансовую помощь для обучения. Божий ответ был так своевременен, что с того момента молодой человек решил жить только молитвой. Он приучил себя молиться непрестанно, даже когда мылся или одевался. В возрасте 27 лет Филиппу предложили стать главой богословской семинарии. В течение 22 лет Филипп Додридж обучал студентов. Многие его книги стали настольным чтением для каждого. Кроме того, Додридж стал известен благодаря своим христианским гимнам. Один из них — «О, дивный день!» — полный веры, оптимизма, света и радости.

0: История христианских гимнов.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: все можешь ты.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что значит искать Бога? Как это делать? Когда мне было 16, первое, я слушал, что мне рассказывали о Боге, потому что сам мало что знал. Второе, я потихоньку начал молиться, ну как умел. Третье, прочел детскую Библию и до сих пор считаю, что это хорошее начало, чтобы познакомиться с основным содержанием Священного Писания. Четвертое, потом я начал заглядывать в церковь и общаться с такими же, как я и сам, поисковиками, ну то есть теми, кто пытался искать Бога. Итак, 19 апреля 1992 года я нашел Бога. Нет, не так. 19 апреля 1992 года Бог нашел меня.
2: Свободное радио.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Нас теснят со всех сторон, но мы не загнаны в угол. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Мы всегда носим в своем теле смерть Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашем теле. Нас, живых, постоянно предают смерти ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашей смертной плоти».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

годами мы забываем, что значит призыв апостола «радоваться в Господе». Да что там радоваться? Мы привыкаем к присутствию Бога настолько, что перестаем обращать на Него внимание. И таким образом теряем нить общения, лишаемся Его присутствия, хотя Он никуда и не уходил. Это можно сравнить с тем, когда за просмотром ленты новостей мы не слышим, как к нам обращается близкий человек. Заблокируйте ваш смартфон, посмотрите на Бога, вот Он, совсем рядом. И без Него нас бы не было. Остановитесь и познайте, кто Он.

0: Узнаем факты.
1: В Израиле первого века дома обычно были построены из высушенных на солнце кирпичей или обтесанных камней. Размером такой дом был примерно с современную однокомнатную квартиру. Пол был земляным, еду готовили в основном на улице, но печка меньшего размера почти всегда имелась и внутри дома, чтобы в холодные дни можно было немного согреться и приготовить еду. Животные жили в одном доме с хозяевами, на первом этаже. Земляная крыша опиралась на ветки, тростник и стропила, которые перекрывали деревянные балки, поддерживаемые столбами. Смешанная грязь с соломой на крыше высыхала, образуя штукатурку, что помогало потолку быть достаточно водонепроницаемым. Часто на крышах делали водосток, чтобы вода не застаивалась там, иначе этот кров мог разрушиться. На крышу можно было попасть по внешней лестнице.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Почему здоровые конфликты важны для ваших отношений? Может ли ссора принести пользу? Психологи уверены, что здоровые конфликты – это залог счастья супругов в браке. Есть такое выражение, что в споре рождается истина. Оно может быть не совсем правильное, с ним можно поспорить. Но, в конце концов, отношения развиваются. Ссора – это своеобразное сражение за любовь, за возможность быть вместе и жить счастливо. Главное – это конфликтовать правильно, чтобы конфликты не были разрушительными, а созидали. Такими, которые помогают укрепить отношения и вывести их на новый уровень. Итак, зачем же мы конфликтуем? И главная цель нормального здорового конфликта – это счастье обоих супругов, их комфорт в отношениях и достижение большей духовной близости. Если вы воспринимаете конфликт как возможность исправить ошибку, свою или партнера, выяснить, кто на самом деле был прав, а кто нет, вы рано или поздно зайдете в тупик. Такие конфликты разрушают, а не созидают. Любую проблему нужно рассматривать как угрозу душевной близости супругов, а конфликт – как средство борьбы за эту самую близость. Только в этом случае конфликты будут для вас полезны. И даже, как бы ни было удивительно, и как бы это ни удивительно звучало, будут способствовать укреплению отношений. Так что же такое нормальный, здравый конфликт? Это конфликт, который был начат вами ради укрепления брачных уз и сближения с супругом. Ведите спор здесь и сейчас. Начните с того, что сообщите супругу, что вы оба находитесь на взводе, но даже несмотря на это, вы не хотите обидеть человека, которого любите. Тогда партнер поймет, что ему и вашим отношениям ничего не угрожает. И по окончании ссоры все будет хорошо. Такая практика ведения конфликта поможет вам соединить воедино реальность, любовь, страсть и истину. Нормальные конфликты полезны для семьи. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Деяния апостолов.
1: Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям:
2: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом».
1: И прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: их дня.
1: Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчей, 12 глава, 18 стих.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

не справиться. Ну что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного Радио. Сегодня мы с вами прочитаем один стих из книги «Притчи». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В этом тексте мудрый человек сравнивается с человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. «Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова?» Но это не все. Эти речи наносят вред. Раны, как мечом. Как это происходит? Ну вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь. И человеку делать еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя. Так, чувствуете людей? Кому и что и когда говорить? Помните, ваши слова могут и ранить, и приносить боль людям. Положительный пример – это человек мудрый, и его слова врачуют. Это то, чего мы должны придерживаться. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Господь дал нам супермощный инструмент. Это слово «ободрение». Но что это значит? Как это применять? Ободрить – это значит указать правильный выход человеку в той ситуации, в которой он находится. А сделать это мы можем, открывая истину из Писания. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
2: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
3: «Могут ли поститься сыны чертога брачную, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
1: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
4: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
1: Он сказал им:
3: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Даша, а почему ты церковь никогда не посещаешь?
1: Ой, потому что я терпеть не могу лицемерие. В какую бы церковь я ни пошла, там всегда среди прихожан найдутся такие лицемеры, что просто невыносимые. Я просто уже...
0: Погоди, а в этой церкви ты была?
1: В какой? Вот в этой?
0: Ну да. Тебе определенно стоит попробовать стать членом этой церкви.
1: Думаешь?
0: Конечно. Членом других церквей может стать кто угодно. Да что там, они даже сами принимают с распростертыми объятиями всяких грешников там. Но в этой церкви я слышал все не так. Здесь грешникам не место.
1: Да ты что?
0: Здесь собираются только самые-самые порядочные...
1: Ух ты, вот это я понимаю. А они меня-то примут, как ты думаешь?
0: Да ты зайди и спроси.
2: Эй! Эй! Кто-нибудь! У-у-у!
1: Там нет никого.
0: А что ты ожидала? Церквей без грешников не бывает, потому что мы все до одного грешники. И все до одного нуждаемся в Божьей милости и взаимной поддержке.
1: Да, я понимаю. Просто я так много всегда встречала лицемеров. Ну, ты знаешь, что.
0: Стоп, Даш. Если между тобой и Богом стоит лицемер, угадай. Кто из вас ближе к Богу?
1: Что?
0: По крайней мере, он пришел туда, где ему могут помочь.
3: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Скупердяйство и транжирство – это две стороны одной медали. И то, и другое является служением идолу денег. И тот, и другой будет думать о деньгах гораздо больше, чем они того заслуживают. Я часто вспоминаю молитву из книги «Притч», где автор просит не давать ни богатства, ни нищеты, потому что и в том, и в другом случае это будет мешать следовать за Богом. Доверьтесь Ему, трудитесь, благодарите, и Он даст насущное.
1: Новая музыка на свободном радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Щит веры – вот моя любимая часть вооружения Божьего. Он угасит все раскаленные стрелы дьявола и прикроет от всего, что нападает на характер Творца. И когда начинается обстрел, я бегу к кресту, обхватываю его руками, ногами и поклоняюсь. Христос – мое бомбоубежище в самые страшные налеты вражеской авиации. Пригвожденный Бог лечит мое сердце. Я не получаю там всех ответов, но обретаю уверенность в том, что Сын Божий, способный на такое самопожертвование, знает, что делает. Не знаю, как у вас, но святое святых моего сердца – это убежденность в Божьей доброте. Хотя крест сам по себе очередная загадка для моего интеллекта, он успокаивает меня. Он могущественно заставляет умолкнуть в стыде, когда я, разбушевавшись, ропщу. Что бы я делал, если не крест? Настоящая вера – это подушка безопасности, помогающая столкнуться с некоторыми делами Божьими лоб в лоб, как, например, страдания, и не вылететь через лобовое стекло христианства. Там, где мудрость бессильна, эстафетную палочку принимает вера и проходит самые трудные отрезки дистанции, где нужно идти порой в кромешной тьме. И она не задается вопросами «почему?», «как так?», «почему я?» и тому подобное. Ей не нужно знать ответов, чтобы продолжать бег. Она не требует доказательств своих убеждений. Она черпает свои силы из уверенности в Божьем характере, принимая за аксиому то, что Бог о себе сказал. И все. Это ее удивительная способность. Блаженны те, кому дано верить. Есть много умных неверующих прагматиков, понимающих, что этот мир не рай и им не станет. Они приблизительно осознают масштабы зла и подлости. Правда, не особо видя эту мерзость в себе. Некогда наивные, они растут в осознании вездесущности зла, наполняющего мир. И этот процесс, как яд, отравляет им душу. При таком раскладе, без веры, как противоядие, наивность постепенно сменяется цинизмом и озлобленностью. В человекоцентричном мировоззрении злу не находится соответствующего места, точно так же, как смерти и Богу, о чем мы говорили ранее. Верующий же, соприкасаясь со злом, способен расти в любви, как к Богу, так и к людям. Это не значит, что в его богословии нет темных пятен и вопросов. Просто он смирился с тем, что Божья справедливость порой надежно скрыта за неприступными стенами непостижимости. Это непостижимая справедливость, в которую надо верить. И потому он никогда не согласится со словами из известной песни Сплина. Вот она, гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. «Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай», — взывал я, — «и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иова 42:3-6.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. «Бог не насытен, как ребенок, ибо мы грешили и состарились, а Отец наш моложе нас».

0: книги Евангелия от Луки.
1: В один из тех дней Иисус сел со своими учениками в лодку и сказал им: «Давайте переправимся на другой берег». Они отплыли. И когда они плыли, Иисус уснул. Вдруг на озеро налетела буря, лодку стало заливать, и они были в опасности. Ученики подошли к Иисусу и разбудили его. «Наставник, наставник, погибаем!» Он, проснувшись, усмирил ветер и бушующие волны. Они утихли, и наступило полное безветрие. «Где ваша вера?» — сказал ученикам Иисус. Ученики, испуганные и изумленные, говорили друг другу: «Кто же он, если даже ветру и воде приказывает, и они ему подчиняются?»
2: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Врачи говорят, что человеческое тело удивительно уязвимое. Мы рождаемся слабыми и не самостоятельными, взрослеем долго, бегаем медленно, постоянно нуждаемся в чистой воде и свежей еде. Мы подвержены множеству болезней, нас легко убить даже неосторожным ударом, но еще более уязвима наша душа. Тут и боль ущемленной гордости, и разбитое сердце неразделенной любви, и незаживающие раны предательства. Ко всему прочему, мы очень падки на соблазны и зачастую не можем победить даже элементарную тягу к вредным веществам и внезапно вспыхнувший инстинкт размножения. Чем же мы можем гордиться? На что можем уповать? Пожалуй, только на милость Божью. Поэтому остается лишь подытожить. Будьте бережны и милосердны друг к другу и держитесь за веру в Бога.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Юля из города Волгограда.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Изначально меня воспитывали в христианской семье, и теперь, наверное, я просто не вижу жизни, какая она может быть без Бога.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Наверное, мне просто проще жить, чем другим людям, делать выборы легче, и я знаю, куда мне двигаться, в каком направлении.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Мне нравится история про жизнь Давида, как он доверял Богу, и из-за этого он во всем его помогал и направлял.
0: Христианство — это свобода или ограничение?
1: Свобода. Что можно делать четко,

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Сильнее ногами болтыхай. Больше амплитуду. Руками. Руками работай. Как мельница, говорю.
1: Извините, пожалуйста, но, по-моему, он тонет.
0: Да сам вижу.
1: Так помогите же ему. Почему вы его не спасаете?
0: Дамочка, не мешайте. Вы же сами видите, он ни в какую не прислушивается к моим инструкциям. Как мельница, говорю, руками работай.
2: Инструкции по плаванию. Вот что предлагают человеку многие религии. Они говорят о том, как грешному человеку доплыть до Бога.
0: Ну что ты будешь делать? Глухой, что
1: спасайте
0: ли?
1: Спасайте же его! Ну что же вы стоите?
0: А ой, ну-ка, по-собачьи попробуй! По-собачьи-то, небось, умеешь!
2: Однако тонущему не помогут никакие инструкции. Ему нужен лишь тот, кто готов броситься за ним в воду и спасти.
1: Ой, смотрите, кто-то его подхватил!
0: Эй!
1: Ой, слава Богу!
0: Вы что делаете-то, а? Не мешайте работать! Я его плавничу, понимаешь?
2: Чтобы спасти утопающих во грехе людей, Бог в Иисусе Христе пришел в этот мир как наш Спаситель. И даже теперь Он протягивает руку помощи всякому, кто выбирает жизнь. А что выбираете вы?

Петр Мамонов. Я всю жизнь хотел истины. Хотел быть там, где свет. И здорово, что ни одной лазейки нет. Пролезть у Бога нельзя. Путь только один. Тропа, проложенная страдальческими стопами святых.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу нужно было страдать? В земной жизни и на кресте Христос до конца испил чашу человеческих страданий. Неужели нельзя было спасти нас как-то иначе? Мне кажется, что и не испытав страданий, не побыв человеком, Бог не имел бы права судить нас. Слишком жестоко и высокомерно было бы с его стороны смотреть сверху, в своей чистоте и святости, на то, как мы мучаемся, боремся со своей немощной плотью, ее желаниями, искушениями, ее ощущениями и болезнями, и терпим поражение. Но Бог не беспощаден. Он любит свое творение настолько, что перенес все то, что переносим мы в своей жизни. Он стал подобным нам, а мы теперь тем самым получили право уподобиться Ему во Христе. Хотя, наверное, в страдании не было необходимости.
2: Свободное радио. Вдохновляет. Проверено.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Фёдор Михайлович Достоевский.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича:
2: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего! Притом и еллинов вел в храм и осквернил святое место сие!»
1: Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал:
3: «Кто он и что сделал?»
1: В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало:
4: «Смерть!»
1: При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику:
5: «Можно ли мне сказать тебе нечто?»
1: А тот сказал:
2: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?»
1: Павел же сказал:
5: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу».
1: Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу,

Я пел тебе тихо песню про ветер без океана. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится?

0: Девушка, вам плохо?
1: Вы не могли бы меня открыть от отувалы?
0: Давайте. Сейчас. Сколько вам?
1: Ну,
0: еще, может, все-таки скоро?
1: Нет, не надо. Сейчас все будет нормально.
0: Точно?
1: Все нормально. Уже лучше.
0: Погодите, но тут у вас на баночке, на этикетке написано обезболивающее.
1: Да. Боль как рукой снимает.
0: Погодите, но это не устраняет причину боли. Это же обезболивающее. Давайте я вас лучше в поликлинику подброшу, разберетесь там.
1: Ненавижу иглы. И этот запах пенициллина. Ненавижу.
0: Послушайте, вы только вот не обижайтесь, ладно? Но мне кажется, что, говоря языком психологов, вы находитесь в неком состоянии отрицания.
2: Ну, куда побежала? Ну, девушка, ну куда же вы? Я же вам добра желаю, а?
3: Что, хотели помочь человеку? Да не тут-то было.
0: Что?
3: Я девушке той. В состоянии отрицания. Говоря языком психолога.
0: Вы ее знаете?
3: Работаем в одной конторе.
0: Ага, тогда, может быть, вам стоит ее попытаться уговорить к врачу, обратиться. Вы посмотрите, как она кашляет и...
3: Попыталась бы, если бы она больна была.
0: Вы что, вы что-то рядом стояли? Вы что, не слышали, какие у нее хрипы в груди, как она кашляет? Это же...
3: Это все было только ради вас.
0: В смысле? Ради меня?
3: Та таблетка, которую вы ей дали. На самом деле не лекарство.
0: Да знаю я, что это не лекарство. Это просто обезболивающее, там на этикетке у нее написано.
3: Это было... Дрожи тик-так.
0: Минутку, какой еще такой тик-так? Что здесь, собственно, происходит? Это что, это розыгрыш, да? Это тут скрытая камера где-то стоит, да?
3: Назовем это демонстрацией.
0: Демонстрацией чего?
3: Вашего, говоря языком психологов, состояния отрицания.
0: Девушка, красавица, вы о чем толкуете, а? Вы не поняли?
3: О том, что вы смертельно больны. Тем не менее, вы пытаетесь снять симптомы при помощи различных обезболивающих.
0: Я не понимаю, о чем вы говорите. Кто вы вообще такая? Кто вы вообще такая?
3: У вас в портфеле полно книг.
0: Так, это уже не смешно. Откуда вы знаете, что у меня в портфеле? Вы что, за мной следили?
3: Нам и так о вас все известно.
0: Кто же вы?
3: Меня послали предупредить вас об опасности.
0: Хватит ломать комедию. Никто вас не посылал. Это кто вы? Признавайтесь, кто вы?
3: А он прав. Вы в самом деле в состоянии отрицания. Послушайте же меня еще раз. Вы смертельно больны. Ваши книги ставят вам неправильный диагноз. Их авторы пытаются внушить вам, что ваша проблема не болезнь, а нехватка знаний, или же нехватка мудрости, или же нехватка самоуважения, или же нехватка позитивного настроя, ну или что-нибудь еще.
0: Но я себя прекрасно чувствую. О какой болезни вы говорите?
3: Отрицание. Как начальник и говорил.
0: Да что вы все мне о своем начальнике? Что у меня за болезнь, по мнению вашего этого начальника?
3: Грех.
0: Грех.
3: Исцеление только в Божьем Сыне, который пришел в ваш мир для искупления ваших грехов.
0: Послушайте, если ваш начальник знает все, ему ведь известно то, что я сейчас скажу, не так ли?
3: Так ли? Но он хочет, чтобы все-таки вы произнесли это сами.
0: Хорошо. Я болен смертельно. И мне нужны не всякого рода обезболивающие таблетки, а настоящее лекарство. Скажите, а почему ваш начальник, он... Ой,

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

В октябре 1980 года японец Минору Йошида отжался 10 507 раз без остановки. Так что, мужики, еще есть куда расти. Впрочем, есть упражнения и поважнее отжимания от пола. Это упражнения в праведности, смирении и любви. Всем новых рекордов!

0: Стих дня.
1: Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчей, 12 глава, 18 стих.
0: Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного Радио. Сегодня мы с вами прочитаем один стих из книги «Притчи». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В этом тексте мудрый человек сравнивается с человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. «Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова?» Но это не все. Эти речи наносят вред, раны, как мечом. Как это происходит? Ну вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь. И человеку делаете еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя. Так, чувствуете людей, кому и что и когда говорить. Помните, ваши слова могут и ранить, и приносить боль людям. Положительный пример – это человек мудрый, и его слова врачуют. Это то, чего мы должны придерживаться. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. Господь дал нам супермощный инструмент. Это слово ободрение. Но что это значит? Как это применять? Ободрить – это значит указать правильный выход человеку в той ситуации, в которой он находится. А сделать это мы можем, открывая истину из Писания. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Доказано, что наш мозг не в состоянии усвоить 80% новой информации. Напрашивается вопрос, а зачем учиться вообще? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вот-вот начнутся занятия в школах и в университетах. И я полагаю, что сейчас самое время доказать самим себе, что все усилия, потраченные на подготовку к экзаменам, зачетам, защите научных степеней, долгие бессонные часы над учебниками, все эти усилия не пройдут даром. Стоит ли образование всех наших стараний? Да, несомненно. Пускай со временем мы забудем многое из того, на что потратили столько сил и стараний, но существуют очень веские причины для получения новых знаний. Во-первых, самой главной функцией образования является то, что оно неизбежно порождает самодисциплину и самоконтроль. Мы учимся следовать предписаниям, выполнять указания и направлять наши умственные способности в нужное русло. Во-вторых, важность образования заключается и в том, что хотя большинство из научных теорий и концепций будет забыто нами, мы будем знать об их существовании и о том, где их можно найти в случае необходимости. Наша неспособность извлечь нужную информацию из тайничков памяти вовсе не означает полную невозможность ее восстановления при минимуме усилий. Еще преимуществом образования является тот факт, что уже накопленные нами знания облегчают процесс усвоения новых. Любое умственное упражнение порождает массу ассоциаций, которые связывают между собой новые концепции и идеи. Таким образом, наш внутренний мир постоянно меняется в процессе обучения. Иногда я жалею, что не существует более легкого и эффективного способа формирования нашего интеллекта. Слишком уж мучительным и долгим кажется этот процесс. Но пока пилюля знания не изобретена, и нам придется довольствоваться испытанными временем, хотя и старомодными средствами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В октябре 2020 года на различных стриминговых платформах, в том числе Amazon и Google, выходит фильм «The Order of Rights» — «Порядок прав». В центре сюжета — конфликт между беременной матерью-одиночкой Эммой Стайн, которая собирается сделать аборт, и отцом ребенка — христианином Итаном Карпентером, который, чтобы спасти право своего еще нерожденного ребенка на жизнь, подает в суд от его имени. Суд должен решить, является ли ребенок в утробе матери личностью или нет. А если да, то наделен ли он неотъемлемыми правами, перечисленными в Декларации независимости. Мы надеемся, что благодаря этому фильму голоса миллионов людей наконец-то услышат. И особенно голоса еще нерожденных детей, сказал в интервью исполнительный продюсер фильма Стив Болл. Это фильм «The Order of Rights» – «Порядок прав».
1: Сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

настоящая красота. Какая она? Я думаю, что красивым человек является тогда, когда исполняет свое предназначение от Бога. Когда женщина заботится о своих детях с искренней любовью, то отсутствие маникюра и лишние килограммы не помешают ей быть красивой. Когда мужчина заступается за униженного и слабого или берет на себя груз ответственности, то лысину и помятые кроссовки тоже никто не заметит. Ищите Божьей воли и будьте счастливы и красивы. Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Те, которые хотят понравиться людям, вот они-то побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастать этим. А я ничем не хочу хвастаться. Одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно — стал ли ты новым творением Божьим?
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце «Все будет хорошо».
3: Укрыться в этот день, зарыться в этот свет, не приглашать гостей.

веселая печаль. Окончен долгий шторм, и вот он мой причал. Побыть собой в друзьях, побыть себе друзьям.

0: почему я не христианка?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не христианка, потому что Иисус жил в прошлом, а мы никогда не можем знать наверняка, что произошло в прошлом на самом деле.
1: Извини, ты что-то сказала?
0: Че, глухой, что? Я говорю, мы никогда не можем знать наверняка, что произошло в прошлом на самом деле.
1: Что ты сказала?
0: Ну хватит уже дурачка играть, ты все прекрасно слышал. Я сказала, мы не можем знать наверняка, что происходило в прошлом на самом деле.
1: Ты что сказала?
0: Ты чего, того, да?
1: Понимаешь, как только ты что-то говоришь, твои слова уже в прошлом. И если следовать твоей логике, я не могу быть уверен даже в том, что ты вообще что-то сказала.
0: Умник тут нашелся. Эй, ты знаешь, почему я не верю в Бога?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не верю, потому что вера противоречит науке. А я верю в то, что можно увидеть, потрогать, исследовать или измерить.
1: Погоди, если я правильно тебя понимаю,
0: да, то... я верю только в то, что можно увидеть, потрогать, исследовать и измерить.
1: Получается, ты даже собственным своим мыслям не веришь?
0: Как это мыслям? Ты что?
1: Каким микроскопом ты пользуешься, чтобы увидеть, потрогать, исследовать и измерить свои мысли?
0: Какой еще микроскоп? Ты чего?
1: Ну, а как насчет любви?
0: Любви?
1: В любовь ты, получается, тоже не веришь?
0: Почему это верю?
1: А дружба? Ненависть? Воспоминания? Бесконечность? Или, скажем,
0: ну, хватит, хватит. Понятно мне твоя точка зрения.
1: Интересно, каким образом ты ее измерил?
0: Кого ее?
1: Точку.
0: Какую еще точку?
1: Каким образом тебе удалось увидеть, потрогать, исследовать, измерить и понять мою точку зрения?
0: Ой, да ну тебя! Некогда мне тут с тобой болтать. Эй, ты знаешь, почему я не христианка?
1: Ой, очень интересно было бы узнать.
0: Я не христианка, потому что абсолютных истин не существует.
1: А то, что ты только что сказала, это истина?
0: Ну, нет, это истина для меня, понимаешь, это для меня истина.
1: А это для тебя абсолютная истина?
0: Ну, конечно, нет, конечно, для меня это, разумеется, относительная истина.
1: Получается, ты не можешь быть уверена в своей правоте?
0: Ну, с чего это могу, конечно.
1: В таком случае это для тебя абсолютная истина.
0: Ну, конечно, ой, ты... В конце-то концов, я просто хотела сказать, что абсолютных истин не существует, и точка.
1: Ну да, получается, если то, что ты только что сказала, истина, значит то, что ты только что сказала, ложь, которая не существует. Я правильно тебя понимаю?
0: Да ну тебя, с тобой невозможно вести разговор.

0: невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Первый президент США Джордж Вашингтон.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Жить ради ближних здесь, чувствовать боль сердец, раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признание весть, и просто входить в дворы, делами неся дары, тихонько послушать, обои поклеить, в столовых помыть полы. Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздался, так сразу согрелся.

остаться самим. Так нет, мы в залах сидим. Набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей, бидончик какао, поднос напевать, ходить, да и раздавать.

0: жизни пираньи, какое там даже старание. Голодному дом еда, потухшему свет слова, слепому прозрение, асте итальянский, а христианским группам жить по-христиански. А то отыграв концерт, на следующий день в инет. Во вторник сражался, да и в среду сражался, в четверг просто взял, достался. Погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену, и себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся.
1: Признак дружбы. Я провел детство в Гане. Мне нравилось ходить с папой по многолюдным местам, держась за его сильную руку. Он был мне и отцом, и другом, так как в моей культуре держаться за руки – признак настоящей дружбы. Во время таких прогулок мы разговаривали на многие темы. Когда мне было одиноко, я шел к отцу. Как я ценил эту дружбу! Господь Иисус назвал своих последователей «друзьями» и назвал отличительные признаки дружбы с Ним. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас», — сказал Он. Он отдал за них свою жизнь. Он раскрыл пред ними тайны Небесного Царства. Он научил их всему, что передал ему Бог. И Он дал им возможность участвовать в своем служении. Господь — наш спутник по жизни, идет рядом с нами. Он знает наши желания и боль сердца. Когда нам одиноко или тяжело, наш друг Иисус всегда рядом. Наша связь со Христом становится еще крепче, когда мы любим друг друга и исполняем Его заповеди. Если мы будем повиноваться Его заповедям, то принесем плод, который будет пребывать вечно. Проходя по многолюдным дорогам и опасным перекресткам нашего беспокойного мира, мы можем положиться на присутствие Господа. Это отличительный признак Его дружбы. Небесный Отец, наши друзья могут подвести нас, а мы их. Но Ты всегда верен. Ты обещал быть с нами до скончания века. Помоги нам проявлять свою благодарность в верном служении Тебе.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. «А ты ждешь». Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках, не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица, в небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».
1: Свободное радио. Правильный

0: Время подумать.
1: А на самый главный-то вопрос сегодняшний. Будем отвечать? Планирование, импровизация. А у Господа, у Бога все по плану или Он импровизирует? Вы как считаете? Это сложный вопрос, спорный вопрос. И, наверное, сколько людей, столько мнений, и доводы будут и у одного, и у другого, и даже у третьего. Рассудить нас может только Писание. А там есть прямые слова от Бога, которые говорят об отсутствии четкого предопределения и, соответственно, о возможности изменить и изменять весь ход дальнейших событий. Вот, например, иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от всех своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это Иеремия, 18 глава. Что называется черным по белому. Человек, дружище, у тебя есть выбор. Ведешь себя так, получаешь одно отношение. Ведешь себя по-другому, получаешь другое отношение на сдаче. Молитва и яркий пример того, как Бог по молитвам людей изменяет запланированное будущее. Здесь вполне уместно вспомнить царя Иезекию. По его искренней молитве Бог отодвинул его же собственную предреченную смерть, причем немало отодвинул, на 15 лет. 4 царств, 20 глава. Да и, в общем-то, тот факт, что Бог снова и снова обращается к каждому человеку через, например, через слова из Второзакония «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот это «избери жизнь», оно ведь многого стоит. Если все прям предопределено и все четко-четко по плану, который не двигается, зачем Богу снова и снова предлагать тебе выбор? В этой теме все совсем неоднозначно. Согласны? Ну и контрольный библейский стих. Иезекииль, 22 глава. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, но не нашел». Тут можно без комментариев, все черным по белому. Прямым текстом есть варианты. Человек может сделать так, чтобы Господь передумал. Это всегда вопрос живых взаимоотношений. Библия содержит массу примеров, когда Бог отвечает на молитвы и резко меняется ход событий. Ход событий, человеческих судеб. То, что я сейчас в эфире озвучила, это, наверное, только вершина айсберга. Главное каждому понять, наверное, одно. Отсутствие молитвы и общения с Богом – это один вариант событий в твоей жизни. Наличие молитвы и общения с Богом – это другой вариант развития событий. Какой нравится вам, вот такой и выбирайте. Вы свободны. Главное, помните, что вместе с выбором вы получаете еще и ответственность за этот свой выбор.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Страх перед Господом – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. –

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. В этом новая тайна, непостижимая для малых мира сего. Даже удаленность от Бога и благоговейный холод есть образ и подобие Бога и божественной жизни. Предельно непостижимое становится подлинной реальностью. Именно в том, что ты не Бог, ты подобен Богу. Именно тогда, когда ты вне Бога, ты в Боге. Ибо это именно так. Бытие, противопоставленное Богу, божественно само по себе. Несопоставимостью твоего «я» ты отражаешь единственность твоего Бога. Ибо в самом единстве Бога заключены отстраненность, отраженность и предвечное посланничество. Отец и Сын противопоставлены друг другу, и тем не менее едины в духе и по своей природе, печать которой скрепляет троих воедино. Бог есть не только первообраз, но и подобие, и отраженный образ. Не только единство есть нечто непременное, божественно и пребывание вдвоем, когда это пребывание объединяется третьим. Поэтому и мир был сотворен во втором, и поэтому же он поддерживается третьим. Но покуда вечный образ скрыт покровом, смысл творения остается непроясненным. Жизнь была бы просто судьбой, время — лишь печалью, любовь — лишь чем-то приходящим, если бы в вечной триединой жизни не бился бы пульс бытия. Лишь при этом даже из нас самих начинает пробиваться источник жизни. Лишь тогда он начинает рассказывать нам о слове и сам, становясь языком и словом, передает нам, как божественное приветствие, то, что мы должны возвестить миру Отца. Лишь тогда снимается проклятие одиночества. Снимается, поскольку бытие в противопоставлении само по себе божественно, а все сущее – мужчина и женщина, зверь и камень – в своем обособленном бытии не обособлены от всеобъемлющей жизни, но, напротив, слиты в ней воедино. Они не заперты более в темном плену, откуда гнетущая тоска гонит их навстречу беспредельному. Нет, они посланники Бога, и в Его божественном стремлении к расширению границ они соединены в едином теле, глава которого покоится на отчем лоне. Бейся же, бейся, сердце бытия, бейся, пульс времени, трудись, орудие вечной любви. Ты обогащаешь нас и вновь обедняешь. Ты притягиваешь нас к себе и вновь отторгаешь. Мы же, раскачиваясь на твоих волнах, привязаны к тебе навсегда. В величии своем ты бурей проносишься над нами, в своем безмолвии ты показываешь нам свои звезды. Ты переполняешь нас до края и опустошаешь до предела. Но в буре и в безмолвии, в полноте и опустошении ты, Господь наш, и мы, слуги твои.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Люби ближнего и ненавидь врага». А я говорю вам: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики подати делают не то же самое? Если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: 100 нескучных историй. Звонок в студию. На шведском телевидении в прямом эфире один мужчина давал интервью. Вспоминая свое детство, он упомянул случай, из-за которого его до сих пор мучает совесть. Друг пришел ко мне в гости, и мы стали играть с нашим домашним питомцем, маленьким забавным хомячком. Вдруг ко мне пришла идея. А что, если мы сделаем для хомяка парашют и запустим его с балкона? Мы жили тогда в высотном доме, и полет хомяка представлялся нам весьма захватывающим зрелищем. Воодушевленные этой идеей, мы с другом смастерили парашют, корзину, посадили туда напуганного хомяка и аккуратно запустили с балкона. Но случилось непредвиденное. Порыв ветра подхватил наш парашют и унес куда-то далеко. Беднягу хомяка мы так и не нашли. Должно быть, он погиб. Знаете, прошло уже много лет, а мне до сих пор стыдно за этот свой злой поступок. Интервью еще продолжалось, как вдруг в студии раздался телефонный звонок. Звонила взволнованная женщина, и ведущий поинтересовался, какой вопрос она хотела бы задать герою передачи. «Я насчет хомяка. Ну, того, с парашютом. Вы извините, а в каком городе произошел тот случай?»
1: «В Стокгольме. А что такое?»
0: «Простите, но не вспомните ли вы, в каком году?»
2: Удивленный мужчина ответил и на этот вопрос.
0: «Скажите», — вновь раздался голос в трубке, — «это ведь было летом. Тогда еще был день города».
1: «Да, именно так. А почему вы спрашиваете?»
0: «Видите ли, я знаю, что стало с вашим хомяком».
1: «Как? Неужели? И что? Что с ним стало?»
2: Не мог поверить ушам удивленный гость студии.
0: «Я расскажу вам. В тот год моей дочке страсть как захотелось завести хомяка. Уж как только она нас с мужем не упрашивала. Мы все отказывали, но дочь не отступала и однажды вновь завела разговор о хомячке. Тогда я ей сказала со всей строгостью: смирись, мол, дочка, хомяка в этом доме не будет никогда, разве только сам Бог тебе его даст. И что вы думали? Дочка тут же подняла руки к небу и говорит: Боже, подари мне, пожалуйста, хомячка. И убежала играть. Немного погодя, мы с ней пошли на праздник. Вы помните, был день города. И вдруг дочурка кричит: мама, мама, смотри, Бог ответил на мою молитву. Я поворачиваюсь и вижу, как с неба медленно прямо в руки моей дочери спускается корзинка на парашюте. А в ней, о чудо, хомячок.
2: История, которую я сейчас прочитал, это пересказ реальной истории. Как же велик наш Бог! Как удивительны Его дела! Он может самым чудесным образом ответить на наши молитвы. И это еще не все. Он даже зло может обратить в добро. Так давайте же жить с надеждой на Господа каждый день. Он приготовил для нас еще много чудесных подарков, много неожиданных и приятных сюрпризов. Главное – доверять Ему, как дети доверяют Отцу, и любить Его всем сердцем. Бог творит дела великие и непостижимые. Чудесам Его нет числа. Библия, книга Иова.
3: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Стародубцев. Я с вами ближайшие два часа. Это утреннее ток-шоу «Новый день» на свободном радио. Я сегодня один без Кати. Но я думаю, это не помешает нам хорошо провести время и познакомиться с интересными новостями, почитать Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 6 главу, продолжаем читать, а также обсудить темы. Я приглашаю вас к общению. Сегодня мы говорим про силу слов, про то, как доброе слово или слово поддержки может спасти жизнь, может изменить жизнь к лучшему, может благословить и направить. И как неосторожное слово, слово критики или слово просто какое-то злое слово, раздраженное слово, может все переломать и все испортить. Вот такой своеобразный эффект бабочки, так мы назвали сегодняшнюю тему, когда вроде бы чуть-чуть что-то где-то кто-то сказал, а потом как снежный ком все пошло и... либо к лучшему, либо к худшему. О силе слов мы говорим таким образом. Сегодня я приглашаю вас рассказать свои истории. Было ли что-то в вашей жизни подобное, когда доброе слово многократно благословило и действительно сильно изменило к лучшему жизнь, или наоборот, какое-то злое слово все испортило и все сломало. В вашей жизни, или, может быть, вы были свидетелем подобных историй в чьей-то еще жизни, рассказывайте, делитесь в нашем чатике. Если вы, если у вас работает Telegram, то в Телеграме, вот, и если не работает, то ВКонтакте, в комментариях к анонсу тоже можно написать. Добро пожаловать. Присоединяйтесь к общению, потому что мы здесь не для того, чтобы просто там взять какую-то там великую мудрость из речи и всех наставить, но мы здесь, чтобы обсудить, чтобы поговорить, чтобы поделиться своим опытом. Я думаю, что это благословляет и взаимно насыщает. Я хочу поделиться с вами тем, что ездил я тут в эти выходные в город Владимир, во Владимирскую, соответственно, область, в связи с концертом Юры Бугакова. Мы были, ну, немножечко так косвенно были информационным партнером и вдохновителем этого концерта в городе Владимир. Большое, огромное просто спасибо Веслянской церкви города Владимира и церкви Часовни у Голгофы, которые все обустроили, максимально, как могли, это все дело распространили. Просто замечательное было время общения, прекрасный концерт. Вот, потом еще съездили в реп-центр, там с ребятами пообщались. В общем, замечательное было время. Верю, что было все это не напрасно. Те, кто был и вдруг меня сейчас слышит, или, может быть, вы установили приложение, может быть, вы именно в субботу познакомились со Свободным радио, вам огромный привет. Напишите нам в Телеграме или ВКонтакте, помашите ручки, будем очень этому рады. Вот такое было у нас приключение в минувшие выходные. Ну, а сейчас, собственно, понедельник, началась рабочая неделя. Всем желаю сил, энергии, и если вы с нами, то вы делаете правильно, потому что начинать рабочую неделю со Свободным радио и с ток-шоу «Новый день на свободном», я считаю, это самый лучший способ вдохновиться, набрать сил и правильно начать рабочую неделю. Итак, в этом часе, как я уже анонсировал, мы с вами будем читать новости, которые мы не могли не заметить. Мы с вами почитаем Евангелие от Иоанна. Вот, а в следующем часе будем обсуждать тему. Пока что собираю ваши комментарии. Ну, а также в этом часе музыкальные новиночки по уже складывающейся, может быть, уже и сложившейся традиции, которые появились в нашем эфире на прошлой неделе. Слушаем музыкальные новиночки. И оставайтесь с нами, никуда не убегайте, конечно же, как еще

0: Твой новый день на свободном.
1: Дорогие друзья, мы с вами почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Не знаю, как. Без Кати, конечно, не то. Прямо скажем, у нее и новости какие-то заковыристые, где она их берет, и какие-нибудь ссылки на историю. Но не в этот раз. Вот что почитаем. Не знаю, как вы относитесь к фантастическим сюжетам Айзека Азимова про роботов, про, не знаю, этические вопросы, связанные с робототехникой, про противостояние человека и робота. Вот. Я думаю, что этой же темой вдохновлены множество фильмов, книг, видеоигр, например, «Детройт». Я считаю, шедевральная совершенно игра. Но в жизни это тоже воплощается. Уже сейчас это противостояние в процессе. Оно, в принципе, было уже давно. Я думаю, когда появились автомобили, да, тогда водители конок тоже выступали против. Вот, но и с искусственным интеллектом люди тоже как-то пытаются кто-то бойкотировать, кто-то просто впадает в депрессию от того, что его поджимает искусственный интеллект. Но и с роботами та же история. Смотрите, тысячи рядовых членов профсоюза работников металлургической промышленности Южной Кореи проголосовали за проведение забастовки после того, как компания Hyundai объявила о планах развернуть на своих предприятиях более 25 тысяч человекоподобных роботов. Спустя несколько недель протестные действия уже серьезно замедлили работу одного из складов автопроизводителей. Как сообщает Wall Street Journal, после того, как очередной раунд переговоров между профсоюзом и руководством компании завершился безрезультатно, рабочие начали частичную забастовку. Сотрудники отказываются работать по 4 часа в течение каждой смены, из-за чего производственные линии простаивают практически половину рабочего дня. По данным Wall Street Journal, экономические последствия уже становятся ощутимыми. Забастовка может привести к сокращению выпуска примерно 5000 автомобилей в день. А потери выручки компании Hyundai оцениваются уже в 135 миллионов долларов. По всей видимости, это первый в истории масштабный трудовой конфликт, который напрямую связан с внедрением человекоподобных роботов. А причиной стали планы Hyundai использовать, как я уже сказал, более 25 тысяч гуманоидных роботов, разработанных компанией Boston Dynamics. Это действительно робот, который напоминает человека. Рост у них 1,88 м, и они способны поднимать грузы до 50 килограмм. Ну, правда, очень похоже просто на такого вот крепкого, сильного человека. Даже чуть сильнее, да? Вот. Хотя сами роботы пока еще не приступили к работе на производстве, представители профсоюза подчеркивают, что нынешняя забастовка призвана добиться пересмотра условий труда до начала масштабной автоматизации, чтобы сотрудники не оказались перед свершившимся фактом. Вот такое противостояние уже начинается. Как вы относитесь к автоматизации производства и автоматизации процессов? Если у вас есть что сказать, поделитесь. Я, конечно, в этом плане очень стараюсь как-то осторожно быть и считаю, что человек и право человека, и право человека на самореализацию и комфортную жизнь, и на труд важнее, чем дешевизна производства и доходы владельцев компании. Еще одно интересное исследование, которое попалось мне на глаза, это исследование МГППУ, это Московский государственный психолого-педагогический университет. Они провели исследование о исцелении или излечении наркозависимых или химически зависимых. Рассуждали они на тему, что именно помогает проходить реабилитацию, что именно помогает получить исцеление и чего на самом деле хочет зависимый. Так ставился вопрос в этом исследовании. Разные ответы на этот вопрос в зависимости от возраста и пола, но я перечислю несколько из них. На самом деле, одна из базовых вещей, которые хочет зависимый, это стабильность и контроль над своей жизнью. Дело в том, что на момент, когда человек оказывается в реп-центре, он уже теряет всякий контроль над своей жизнью, и жизнь его представляет полный хаос. Поэтому первое, что он хочет, это безопасность и стабильность. Вот. Это то, что нужно химически зависимому, который оказался в реп-центре. Вот. На втором месте налаживание социальных связей. И еще возможность получать удовольствие от простых вещей. Вот так вот сказано. То есть человек, который серьезной зависимости химической находится, он уже потерял всякую радость, потерял способность получать удовольствие и получать радость от простых вещей. И вот эта возможность вернуть вот эту, вот этот навык, это как раз, ну, то, что дает репцентр, и то, что помогает человеку восстановиться. Целительный гедонизм, так авторы исследования называют его. Вот. И еще один момент, больше молодежь здесь откликается на это. Важно почувствовать, что мир и общество

наполнение вот этих вот ниш и восполнение этих потребностей. Если так вот смотреть в комплексе, то я верю, что хождение с Богом, общение верующих между собой, вот такая общинная жизнь и общинность в целом, она дает как раз вот то, что необходимо каждому. И в этом плане химически зависимые не исключение. Просто у них все острее. Опрос, что важно для россиян от 18 июля. На первом месте крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм. Это наиболее близкие эмоционально значимые ценности для россиян. При поиске работы россияне все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла до 48% за год. На кого еще готовы вы положиться при поиске работы? Каждый четвертый россиянин рассчитывает на друзей и приятелей, 14 на коллег, 11 на родителей, 9 на вторую половину или родственников. Еще реже упоминаются однокурсники, бывшие руководства, одноклассники и так далее. Также больше всего человек полагается на себя, свои способности и свои силы. На первом месте такой ответ. Исследователь заявляет, что одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Крупное исследование показало, одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижается при этом качество жизни. С физическим здоровьем четкой связи, такой четкой связи пока не нашли. Ну, может быть, еще найдут. Вот. А я верю, что свободное радио помогает лечиться от одиночества. И когда мы вместе слушаем свободное радио, мы как будто бы приобщаемся чего-то общего, и если мы это еще и сможем обсудить с вами, то это вообще будет прекрасно. Поэтому свободное радио против чувства одиночества. Мы вместе, мы должны держаться друг за друга, я верю. Особенно в такие тревожные и непростые времена. Продолжаем слушать новиночки прошлой недели. Это Павел Альков, песня «Скала». А через 10 минуток встретимся, чтобы почитать Евангелие от Иоанна.

0: на свободном радио.
1: Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Этот отрывок про то, что люди не понимали Иисуса, просто никак не понимали, отказывались понимать, а даже когда он прямым текстом им уже что-то сообщал, они предпочитали выбирать то, что им нравится. И на самом деле что-то мне это напоминает. Я думаю, ничего не изменилось с тех пор. Люди Бога также либо не понимают, либо не хотят понимать, либо пытаются исказить Его слово, чтобы использовать его выгодным образом. Давайте почитаем отрывок с 22 стиха. Такой довольно-таки большой сегодня отрывок. Мы читаем про то, как что происходило после насыщения 5000 и после того, как Иисус удалился помолиться и потом вернулся к своим ученикам через Галилейское море, идя по нему пешком. Вот, 22 стиха читаем. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Да, первая такая для них загадка. Не понимают они, как он вроде пошел в другую сторону, ученики поплыли через озеро, через это, да, которое называется Галилейским морем. Но не поняли, в общем, как оказался там Иисус, если они разошлись в разные стороны. Но, тем не менее, нашли его, да, и спрашивают: «Как ты сюда пришел? Мол, мы тебя вот ищем повсюду, как ты тут оказался?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Иисус сразу же проникает просто очень четко в их мотивы. Господь знает, на самом деле, о чем мы думаем, чего мы хотим. Мы можем говорить вслух все, что угодно, и как угодно, пафосно и красиво, но Бог знает нашу сердцевину, Бог знает самый центр наших помышлений, и Он говорит: «Вы меня искали, потому что вы ели хлеб и насытились, и хотите повторить», да? И зачастую Бога воспринимают и сегодня именно так, вот таким примитивным образом. «Бог обеспечитель мой», говорят люди, потому что нравится то, что Бог дает. То есть не сам Бог, не общение с Ним, не мир с Ним, а больше нравится именно то, что Он может нам дать. И люди ищут Бога, чтобы что-то от Него получить, и готовы идти за Ним и переплывать море за Ним, чтобы от Него что-то получить. Вот в данном случае они ели хлеб, насытились и хотят еще этого, да? Но Иисус говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И называет себя, собственно говоря, Богом. Он говорит, да, называет себя Сыном Человеческим, это титул Мессии, и говорит, что на нем, то есть на себе, на нем, да, положил печать свою Отец Бог. Ну, еще, конечно же, насыщение в пустыне, как я уже говорил, было связано прежде всего с делами Моисея. Да? Когда Бог близко со своим народом был, очень близко, когда Он вывел их из плена египетского и шел с ними по пустыне, и люди видели, настолько близко был Бог, что они видели Его чудеса. Каждое утро они собирали ману небесную, ну и там еще куча другого всякого происходило. Вот, и повторение снова вот этого насыщения в пустынных местах, оно, конечно, является знаком возвращения Бога к своему народу, такой новой близости, такой новой маны небесной. И раввины учили тому, что когда придет Мессия, когда придет снова обещанный царь-избавитель народа, который снова опять выведет народ из рабства. Если в прошлый раз это было египетское рабство, сейчас это римское рабство. Вот, он снова будет нас насыщать. Поэтому люди, возможно, еще и этого искали. То есть они искали и как бы просто поесть. И вообще-то им нравилась идея, что царь-избавитель пришел и от римского владычества и непомерных налогов их он избавит. Вот. Но Иисус переключает их внимание. Он говорит не о тленной пище, да, но о пище, которая пребывает в жизни вечной. Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, в кого он послал. Спрашивают они, что делать, потому что привыкли они к делам, которые нужно исполнять, да, есть заповеди, которые нужно выполнить, чтобы угодить Богу. Что делать, что не делать. Вот они говорят, что делать, чтобы нам делать дела, угодные Богу. Он говорит, знаете, все, что вы можете на самом деле делать, чтобы Богу угодить, это веровать в того, кого он послал, снова намекая на себя. На это они сказали ему, какое же дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Снова они намекают, такой, знаете, непрозрачный толстый намек. Только что они видели это чудо, чудо насыщения, было оно совсем недавно, да вот на днях или даже вчера. И тут они снова такие, а как же, вот что же ты нам такого покажешь, чтобы мы поверили, что ты тот самый, кого послали? Так видели же недавно. Нет, опять хотят, видите. И такой прям уже намек-намек, говорит, вот отцы наши ели ману в пустыне, да, как написано, хлеб с неба дал им есть. А ты что нам такого покажешь? И говорят они, наверное, уже, знаете, достают вилки с ножами, грубо говоря, готовясь вкусить. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. На это они сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Вот они думают, ну, наконец-то он понял, о чем мы говорим. Сейчас он вот подаст нам хлеб с неба, тот самый, который мы ожидаем. Ну, хотя, да, Иисус им говорит, что не Моисей дал вам хлеб с неба, если что, ну, Моисей — это национальный герой, с которого началось национальное такое возрождение и появление самосознания еврейского народа, вот, и Иисус переключает их внимание снова с вот их национального самосознания, национальной гордости, говорит, не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец Небесный, и он дает хлеб, сходящий с небес. Они говорят, вот, давай нам хлеб, сходящий с небес. И Иисус же сказал им, я есмь. Да, заметьте, я есмь, прям как Господь, когда открывался Моисею. Моисей спрашивает, кто ты, как имя тебе, чтобы мне вот передать моим братьям-евреям в Египте. Он говорит, я есмь, или я сущий, да? То есть я просто есть, я существую. Вот. И Иисус использует эту формулировку. Он говорит, я есмь хлеб жизни. Это я, тот хлеб, про который я говорю, сходящий с небес, да? Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Вспоминаем мы разговор с самарянкой у колодца, которая тоже приходила раз за разом к воде, чтобы набрать водички, и только наберешь, знаете, пошла, скот напоила, вернулась, уже все, опять воды нет, потом опять пошла, опять нет, опять пошла, опять нет, и Иисус ей говорит, что ты будешь пить, но снова очень скоро захочешь пить, а если ты будешь пить воду, которую я даю, то не захочешь больше никогда пить, и более того, он говорит, из чрева, да, потекут реки воды живой, которые станут благословением для всех окружающих. Так работает Божья сила, и именно верою во Христа мы насыщаем нашу такую вот голодную, жаждущую душу. И более того, так много там воды, что еще и на всех остальных хватит. И Иисус здесь снова говорит, что тот, кто будет вкушать меня как хлеб жизни, больше есть не захочет, и верующий в меня жаждать больше никогда не будет. Конечно, он снова и снова переключает их внимание и фокус с земной пищи, с обычного хлеба, и в данном случае еще и с национального самосознания, национальной гордости, он переключает на веру, на смиренную веру в Бога и на смиренную веру тому, кого Бог послал, указывая на себя. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне идет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо сошел я с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот такие замечательные, такое вот ободрение от Иисуса. Он раскрывает нам тайну взаимоотношений между Сыном и Отцом и отношения Отца к людям, как к своим детям, да. И Он их обличает, Он говорит, вы хотите хлеба, вы, говорит, меня даже вот самого видели и все равно не веруете, да? Вот нам кажется, что если бы мы-то вот Иисуса увидели живую, ну тогда бы точно наша вера была бы крепкой. Да видели они Иисуса, видели они чудеса, не помогает это им почему-то. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Меня очень ободряет, что он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Помните, если вы хотите прийти к Богу, прийти к Иисусу, он всегда вам рад, он вас никогда вон не выгонит. И воля Отца, а следовательно и воля Сына в том, чтобы спасти и воскресить. Если воля сатаны, как сказано в Писании, украсть, убить и погубить, да, то воля Отца Небесного — спасти и воскресить в последний день. Вот она, воля Его. И если мы просто придем к Нему, то Он поможет, Он спасет, Он изменит, Он насытит, Он сделает так, что и наша жизнь станет вот такой вот живой жизнью, проводником Его живой воды. Господь говорит нам, что Он говорит, что если вы устали, если вы труждающиеся и обремененные, Он говорит, придите ко мне, я успокою вас. И более того, Он предлагает стать соучастником Его дела, говорит, научитесь у меня. И тогда обретете покой, тогда найдете покой душам вашим. Я верю, что если мы примиряемся с Богом и становимся частью Его дела на этой земле, тогда мы обретаем, ну, знаете, такую духовную сытость, мы больше не жаждем, и более того, мы становимся проводником Его живого слова, Его благодати, просто открываясь для Него, просто будучи смиренными. Он говорит, я кроток и смирен сердцем, научитесь у меня. Давайте будем кротким и смиренным сердцем, научимся у него и будем просто открыты для того, чтобы быть внимательными к тому, что Бог говорит и Бог делает. И просто тоже делать вместе с ним, тоже повторять за ним. Вот. И таким образом будем иметь эту вот духовную сытость, которой зачастую нам так не хватает и которой всему миру не хватает. Вот о чем говорит Господь. Но как жаль, что зачастую мы его не понимаем, и этот мир его не понимает. И даже, к сожалению, и в церкви зачастую его до сих пор не понимают и превратно трактуют, знаете, его присутствие и его дело. Вот, поэтому давайте будем не тугими на ухо, как в Писании сказано, но будем открытыми, и пусть сердце наше будет открытым к тому, что Бог делает и что Бог говорит. Вот. Такой ободряющий текст на сегодня. Продолжим читать на следующей неделе. А через 15 минут обсуждаем тему эфира.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.
3: Замечательного дня всем желаю и прекрасной продуктивной рабочей недели. Мы начинаем ее с ток-шоу «Новый день на свободном». Сегодня говорим про силу слов. Тема знакомая, избитая, но сегодня хотелось бы просто поделиться друг с другом опытом, поделиться своими историями. Может быть, просто чтобы высказаться, может быть, чтобы кому-то это пошло на пользу, кого-то это ободрило и кому-то это помогло. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, подключайтесь и рассказывайте. Пишите, если у вас работает Telegram, в чатик в Telegram. Если нет, то ВКонтакте в комментариях к анонсу уже можно писать. Буду рад вашим сообщениям. Ну или личным сообщениям, если вам удобно написать личным или хотите, чтобы никто ваше имя не прочитал, анонимно тоже можно. Был такой фильм «Эффект бабочки» про то, что маленькое действие в прошлом могло привести к катастрофическим последствиям в будущем. Да, ну и вообще такая идея есть. Взмах крыла бабочки может привести к какому-нибудь шторму там или какой-нибудь мировой войне впоследствии. Просто вот потому что есть накапливающийся ком каких-то факторов, событий, связанных вот с... Просто нужно только запустить процесс, а дальше вот оно так накопится, так разрастется, что последствия будут гораздо сильнее. И вот, мне кажется, слово — это в своем роде что-то подобное. От простого одного слова может где-то измениться полностью жизнь человека, а вместе с измененной жизнью окажется влияние на кучу других жизней, да? Ну, к примеру, человек, которого однажды, не знаю, там, сказали: «Да ничего у тебя не получится, ты бездарь». И бездари твои были родители, и у тебя тоже ничего не выйдет. Место тебе, вот здесь они, вот, ну, короче говоря, звезд с неба не хватай. И человек опустил руки и, скажем, там, забросил какое-то дело. Все, ничего не произошло. Более того, может быть, он даже вступил на какой-то асоциальный путь и разрушил жизнь там своей семьи, а впоследствии, собственно, его дети, жизнь которых он разрушил, стали повторять, реплицировать его ошибки, и таким образом, да, целое поколение выросло людей, которые были несчастны сами и делали несчастными окружающих. Либо этому человеку сказали однажды, просто некто сказал: «Слушай, классная идея. Мне кажется, это нужная вещь, то, о чем ты сейчас думаешь. Там, да? И я верю, у тебя все получится. Может быть, сейчас это выглядит нереальным, но мне кажется, у тебя получится, дружище». Да? И вот это просто одно доброе слово. Человек руки не опустил в какой-то важный кризисный момент и продолжил дело. Потом нашлись еще помощники, кто-то еще подключился. И в итоге он сделал какое-то открытие. Или, там, не знаю, создал какую-то компанию, которая производила какой-то нужный продукт, полезный обществу, полезный, может быть, даже целому миру. Впоследствии это повлияло не только на его семью позитивно, да, и на его там детей и его ближайшее окружение, это повлияло вообще на весь мир и повлияло положительно на весь мир. Вот, таким образом, просто несколько слов, негативных или позитивных, могут запустить вот этот квантовый шторм эффекта бабочки. И сегодня я предлагаю вам поделиться своими историями о том, как слово изменило вашу жизнь. К лучшему или к худшему. А может быть, и тот, и другой пример. Расскажите, как несколько простых слов повлияли на вашу жизнь серьезным образом. Давайте поговорим про наши вот эти вот эффекты бабочки сегодня.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: И послушать вживую можно 29 августа на нашем фестивале «Пикник свободного радио». 29 августа с 12 до вечера, до позднего. Сколько вот будем, столько будем. Приезжайте всей семьей. Вот у нас все просто будет. У нас можно расположиться, можно даже палатку свою поставить на нашей территории. Будут угощения, будут игры, мастер-классы для детей, ярмарка со всяким интересным стафом. И, конечно, много замечательной музыки. Чувствуйте себя свободно, приезжайте, уезжайте, когда захотите. Главное — зарегистрироваться. Вот, ссылочку на регистрацию давайте-ка я попозже чуть-чуть опубликую в наших соцсетях. Еще раз напомню о ней. Вот, так что добро пожаловать на фестиваль. Ну, а мы с вами обсуждаем тему силы слов. И есть уже несколько комментариев, с удовольствием их почитаю. Спасибо, что делитесь своим опытом и интересными примерами. Пишет нам Таня. «Однажды папа в проброс сказал: не улыбайся так широко, клыки видно. Они у меня чуть выпирают. И в детстве мне было прикольно изображать какую-нибудь хищную зверушку, играя. И тут уже лет 16, и как бы уже пора заканчивать игры и становиться взрослой, где дурачество как будто бы не приветствуется. Я знаю, почему он это сказал. Он не хотел задеть или оскорбить меня. Это был упрек в сторону матери. Родители развелись, и я тогда жила с мамой. И папа регулярно жаловался, что мама не занимается моими зубами, не ставит брекеты. И такая вот простая жалоба в проброс во время оживленного диалога развила во мне комплекс и закрыла мою улыбку на несколько лет». Вот так вот. Причем, что интересно, адресовано даже было не Тане, да? На самом деле она просто была тут примером, чтобы ужалить супруги. Супруги друг друга жалят, да, дети попадают под руку, так часто бывает. Вот. Использовали как орудие Татьяну, и это закрыло улыбку на несколько лет, пишет она. Вот. Но притом, я знаю Татьяну, у нее очень красивая улыбка. И вообще не знаю, в чем проблема, что там, какая проблема там с зубами. Вот. Вот так бывает, да? Просто в проброс что-то где-то как-то человек ляпнул, сказал, может быть, даже не было адресовано тебе, может, это даже кому-то адресовано было другому, а на тебя это влияет сильнейшим образом. И это тебе может изменить жизнь и комплекс в тебе поселить. А это, между прочим, нешуточное дело, да, поэтому нужно быть очень внимательным к тому, что ты говоришь, и быть готовым отвечать за свои слова. Вот. Об этом, кстати, про ответственность чуть попозже поговорим, ближе к концу эфира. А по поводу эффекта бабочки, по поводу влияния на жизнь слов и каких-то маленьких действий, пишет Татьяна нам пример. Немного напомнила историю Джиллиан Лин. Она плохо училась, не могла сконцентрироваться и постоянно дергалась. В школе ее клеймили психически нездоровой, но доктор, оставив девочку один на один со включенным радио, поставил диагноз – танцовщица. Мать отдала ее в танцевальную школу, и девочка выросла в балерину, хореографа, актрису и театральную постановщицу, поставившую кошек, между прочим, и призрак оперы на Бродвее. Вот такая история, да? А могла, если бы вот это вот не было чуть-чуть внимания, да, если бы все сконцентрировались просто на том, вот, что видят, и оставили как есть, и вот эти слова могли уничтожить суперталантливого человека, который, ну, действительно повлиял на мир культуры вот, во всем мире. Поэтому, да, очень важно, что и как мы говорим. Спасибо большое за примеры, Таня. Пишет нам Анна. «Сила слова. Я не умею принимать критику. Как раз читаю книгу. Спасибо за обратную связь. Надеюсь, поможет. Меня можно словом ранить и сильно. Сейчас реже, конечно, но тоже удается. Сильнее всего это могли сделать родители, теперь только мама. Про вылечить словом не знаю. Мне часто говорят, что я помогаю словом, но меня саму слова как-то редко могут утешить. Мне в основном помогает присутствие рядом. Я успокаиваюсь и справляюсь сама». Притом, я хочу заметить, что мы с Аней похожи в этом, потому что меня легко ранить словами. Раньше совсем прям было с этим все печально. Сейчас с годами, конечно, получше становится. Но, тем не менее, есть такая слабость. Мне кажется, что у человека ранимого, эмпатичного, это как слабость, но это и сила. Потому что человек, который знает, как может ранить слово, этот человек и знает, как важно доброе слово, как важно что-то хорошее сказать. Вот, и поэтому такой человек не искупится на похвалы, по крайней мере, вот про Аню могу так сказать, тоже мы лично знакомы. Поэтому спасибо большое, всегда поддержит, всегда найдет добрые слова этот человек. Это важно, это ценно, и я считаю, что это тоже нужно отмечать. Есть еще комментарии. Давайте еще один прочитаем и на паузу уже пойдем. Пишет нам Дамир. Такой вот нокаутирующий силой слова обладает ложь, особенно от близких, кому доверяешь, и особенно, когда знаешь истину. Спасительные слова не припомню в моменте, но что-то похожее точно бывало. Явно давно, в детстве или отрочестве. Обычно это в каком-то в соревновании, когда ты сомневаешься в результате, но твой тренер или поддержка уверены в твоем превосходстве, и это подтверждается в итоге. Спасибо. Спасибо за примеры. Я согласен с тем, что ложь обладает разрушительной силой. Когда ты понимаешь, что сейчас тебе человек врет, это разрушает доверие, а доверие — это то, на чем мы стоим. Это как раз почва под ногами, да, и знаете, когда, ну, почему говорят, предательство выбивает почву под ногами? Я думаю, что и предательство, и ложь — это в своем роде вот такой убийца доверия, это выбивает почву под ногами и лишает сил и вообще способности, желания куда-либо двигаться, что-либо делать, в том числе и в отношениях. Поэтому, да, ложь — это действительно то, что убивает и очень сильно. Послушаем пару композиций, вернемся в прямой эфир. Спасибо, что пишете. Пишите еще, ваши примеры очень важны и ценны.

0: need.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.
2: Спасибо, что делитесь. Читаем ваши комментарии к теме эфира. Сегодня говорим о силе слов и о том эффекте бабочки, который они могут производить. Антон пишет: трудно сказать по поводу слов, которые нокаутировали. Пытаюсь вспомнить, и как-то даже не получается. Вот это суперспособность у Антона — не замечать, как говорила моя мама и моя бабушка, с гуся вода. Или они вылетели уже из головы, или просто не понимал, что не выбьют все равно, несмотря ни на что, несмотря на то, что они неприятны. Вот. А вот помогающие, да, это любая обратная связь. Он пишет под нашими роликами, то есть он занимается контентом, да, которые очень помогают. Значит, нас смотрит, значит, делаем все правильно. Спасибо, Антон, за твой опыт. Ну, это действительно силище забыть какие-то такие слова, потому что люди порой годами зачем-то хранят это в своей голове, в своем сердце, и потом это все воспроизводят снова и снова, снова и снова по кругу, да, то есть вечером не уснуть без того, чтобы снова не проговорить одни и те же вещи, не прокрутить это в голове снова и снова, раниться еще раз об этом. Вот. Ну, это порой люди в таком дне сурка живут годами, а то и десятилетиями. Пишет нам Наталья. Прям большое сообщение, серьезное. Спасибо большое, серьезный подход. 1 Коринфянам 6:9-10 стихи предлагает он обратиться к Священному Писанию. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? И дальше он там перечисление. Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Представляете, говорит Наталья, злоречие стоит на одном уровне с пьянством, блудом, идолослужением и развратом. Меня в свое время это отдернуло, и я пересмотрела свою привычку плохо говорить о людях. А на днях с дочерью был разговор. Ты что, серьезно ждешь, что после того, как ты наговорила гадости человеку, он будет хорошо к тебе относиться? Мы говорим злые слова от обиды и собственной несчастности. И питаем странную надежду, что другой после этих выпадов станет лучше. Как я выяснила, позитивная реакция на правильный поступок гораздо больше вдохновляет и к переменам, чем критика ошибок или недостатков. И нет смысла озвучивать неприятные факты как есть. Больше толку будет, если говорить как должно быть. Тогда человек увидит не тупик, а варианты выхода из ситуации. А есть еще третья сторона этого вопроса — это игнор. Причем невежливый, когда люди живут по принципу взаимного невмешательства, а такой вот ядовитый демонстративный игнор. Я слышала об опыте, в котором одному цветку, кстати, цветку, говорили добрые слова, второй ругали, а третий молча игнорировали. Через время первый расцвел, второй засох, а третий загнил. Вот. И вот такой вот бойкот — это все равно, что выкручивать руки человеку или больно тянуть его за волосы. Только боль от игнора не очевидна. Никто в реальной жизни со здоровой психикой не станет физически истязать людей, а вот мучить морально чему-то запросто. Да, здорово подмечено про истязание словами или не словами, или таким вот игнором, поведенческие истязания. Действительно, пытки запрещены у нас законом так-то. Где-то, конечно, практикуются, но вообще запрещены законом. А вот пытки словесные, пытки в отношениях, вот такие вот, выкручивание рук, это почему-то легко, да? И поэтому бить руками нельзя, бить словами можно. Особенно если эти слова, ну, как бы цензурные, сказаны спокойно, а совсем не обязательно, чтобы больно ударить, нужно кричать или ругаться матом. Зачастую именно спокойно сказанные слова прожигают самые глубокие такие вот ядовитые раны в сердце человека, которые не заживают потом никогда или заживают спустя годы. Пишет Настя: полностью согласна с идеей про вот этот эффект бабочки. Всегда пользуюсь принципом: хочешь сказать что-то приятное, ободряющее, хочешь сказать комплимент — скажи. А критику только если спросили. И, естественно, деликатно. Слова имеют огромную силу, нужно быть с ними осторожными. Спасибо, что пишете, друзья. Послушаем еще пару композиций. Продолжайте писать, если есть чем поделиться. А через несколько минут мы с вами давайте почитаем немножко научной статистики по поводу силы слов.
1: Настройся на хороший день.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Washed in the blood, I'll be good as you.

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Ну, вообще, силу слов объясняют даже ученые. Нейробиологи даже объясняют это дело. Исследования показывают, что мозг реагирует на речь на самом глубинном физическом, физиологическом уровне. Когда мы воспринимаем слова, активируются те же участки мозга, которые отвечают и за наши физические ощущения и эмоции. Нейробиологи обнаружили, что негативные слова повышают активность миндалевидного тела. Это участок мозга, отвечающий за стресс и страх. Напротив, позитивные слова стимулируют префронтовую кору, которая способствует выработке гормонов счастья. Поэтому эти процессы — это не просто эмоциональные реакции, да, это они буквально меняют биохимию нашего организма. При восприятии определенных слов мозг выделяет разные нейромедиаторы, которые влияют на все системы организма, на все, от иммунной до сердечно-сосудистой. Поэтому это неудивительно, что если мы с трудом, с тяжестью восприняли какое-то высказывание в наш адрес, мы даже можем заболеть от этого. У нас просто иммунная система просядет, например. Или наоборот, будет реагировать излишне сильно. Я не знаю точно, как это устроено, да? Но мы просто реально от слов можем заболеть. Поэтому, знаете, вот фраза «слово может убить», оно действительно имеет смысл. Потому что слово — это не пустой звук, это то, что влияет на наш организм на физиологическом, биохимическом даже уровне. Вот. А каким образом сказанные слова могут повлиять на реальность, скажем так? Существуют даже подсчеты, даже некоторые примеры, скажем так, которые, ну, не просто голословные. В медицинской практике, знаете, известен феномен эффекта плацебо, когда одни только слова врача об эффективности лечения способны запустить процессы выздоровления. Исследования показывают, что позитивные фразы врача могут усилить эффективность лекарств на 30-40%, ускорить процесс выздоровления или снизить необходимую дозировку медикаментов. Существует и обратный эффект, называется он ноцебо, оказывается, я не знал, когда негативные словесные установки могут ухудшить состояние пациента. Например, если врач, назначая лечение, подчеркивает возможные побочные эффекты, вероятность их появления значительно возрастает. В психотерапевтической практике задокументированы случаи, когда изменение привычных словесных конструкций помогало людям преодолеть фобии и депрессивное состояние, а замена негативных утверждений на позитивные постепенно меняет нейронные связи в мозге, что приводит к реальным изменениям в поведении и эмоциональном состоянии человека. Мы все-таки существа целостные, да, мы существа не только там душевные и духовные, да, мы существа еще и физические, физиологические и биохимические в том числе, поэтому целостно, если смотреть на человека, ничего удивительного в том, что слово, оно может ранить, а может и воскресить, может исцелить, а может, наоборот, только ухудшить состояние человека. Вот, поэтому, знаете, в Писании сказано еще задолго до этих исследований: «Унылый дух сушит кости». Ну, еще сегодня несколько отрывков из Писания почитаем уже в самом конце эфира. Поэтому это работает. Это действительно так. Ну и вообще, несколько слов или речь может запустить и целые исторические процессы, мы об этом знаем, вдохновить исторические процессы. Там речь Мартина Лютера Кинга, например, да, «У меня есть мечта», «I have a dream», как он говорил, стала поворотным моментом в борьбе за гражданские права в США. Или выступления Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны поддерживали боевой дух британского народа в самые тяжелые времена. Вот. Или фраза «Поехали» Юрия Гагарина стала символом начала космической эры. Поэтому просто слова могут менять вообще историю, да, и просто поворачивать вспять какие-то процессы или усиливать какие-то другие процессы. В связи с этим нужно осознанно подходить к использованию своих слов, быть внимательным к выбору языковых конструкций. Психологи говорят, избегайте категоричных утверждений. Типа «только так и никак иначе, потому что я так сказал». Используйте позитивные формулировки вместо отрицательных, выбирайте выражения, соответствующие ситуации и аудитории. Вот, как нам писала Наталья, старайтесь описать, как можно исправить, а не типа вот по факту вот так и так, вот ты вот плохой, потому что ты плохой. Советуйте, как, в какую сторону можно двигаться. Вот. Отслеживайте негативные установки, говорят психологи, но это уже что-то мне непонятное. Заменяйте ограничивающие убеждения на поддерживающие. Практикуйте позитивные аффирмации, говорят они. Вот. Ну и вообще учитесь слушать, практикуйте эмпатичное общение, то есть пытайтесь услышать человека буквально, что с ним происходит, что у него внутри сейчас, да. Кому-то это проще считается, кому-то сложнее, но учиться всем нужно. И помните об ответственности за сказанные слова, потому что последствия могут быть длительными. Вы можете даже не заметить, как нам Татьяна писала сегодня, можно ляпнуть, и потом человек на много лет будет травмирован, а вы даже, может быть, и не знаете о том, что вот когда-то что-то такое у вас вылетело. Слово не воробей, да? Вылетит, не поймаешь. Поэтому еще психологи рекомендуют словесную диету. Временно исключите негативные выражения из лексикона. Вот просто попробуйте временно их исключить. Может быть, это поможет вам исцелиться от такого вот постоянной негативной формы общения. Найдите позитивные замены привычным негативным выражениям, отслеживайте изменения в своем эмоциональном состоянии. Ну и практику благодарности тоже советуют выражать благодарность словами и даже ввести дневник благодарности. Вот такие советы в исследовании психологов по поводу силы слов. Ну а мы через парочку минут буквально вернемся, чтобы дочитать ваши комментарии и еще чуть-чуть священное писание тоже почитать по поводу силы слов.

0: частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.
1: Да, присоединяюсь. Поддержите «Свободное радио». Мы существуем на благотворительные пожертвования только и только, и нет у нас каких-то больших учредителей и спонсоров, как есть, возможно, у кого-то. Поэтому еще раз напомню, зайдите на наш сайт свободная.медиа, там есть кнопочка «Поддержать», либо напрямую можно зайти на сайт donatefree.ru. Это специальный сайт для финансовой поддержки «Свободного радио». Добро пожаловать. Ну, а мы давайте прочитаем еще комментарий и почитаем, что Священное Писание нам говорит по этому поводу. Пишет нам Аня. «Самое обидное — это слышать что-то такое от самых близких. По ощущениям, это похоже на удар под дых. Про добрые слова иногда в них не сразу веришь, но все равно становится очень приятно. Я не умею принимать похвалу, — говорит Аня. Механизм заведен с детства. Когда меня хвалят, я обычно либо отмалчиваюсь, либо просто смущаюсь и говорю спасибо, потому что после похвалы всегда идет внутренний вопрос. А правда? А может быть, что-то со мной не так? А может, я в чем-то ошиблась? Неуверенность в себе — поганая штука. Будьте уверены в себе и идите гордо по жизни», говорит нам Аня. Спасибо большое за сообщение. Но бывает такое комбо, когда ты очень нежно, ранимо воспринимаешь критику, но при этом ты не умеешь принимать похвалу. Вот это, конечно, фаталити просто, знаете, суперкомбо, когда человек и ранится, и при этом и поддержать его тоже трудно после этого. Вот. У нас сегодня стих дня из книги «Притч» царя Соломона. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Вот, в связи с этим, собственно, и тема сегодняшняя. Пустослов. Человек, который не подумал и сказал, и это ранило. Ранило, как мечом, а рана потом долго заживает и гноиться может годами, да? А язык мудрых врачует. Человек, который, напротив, подходит с ответственностью к тому, что он говорит, может помочь, направить, подсказать и исцелить, врачует, да. Как сказано в Писании, чтобы слова наши были с благодатью и приправлены солью, да, что немаловажно. То есть и добрыми словами, и с каким-то правильным смыслом, с чем-то, что действительно поможет, а не разрушит. Хотя, бывает, люди из добрых побуждений могут тебя так огреть, что, мало не покажется. Книгу Иов вспоминаем, где человек глубоко страдающий, Иов получает такие советы от друзей. Говорит, ты сам виноват, поищи, в чем ты виноват, в чем ты провинился. А жена говорит, вообще, покляни Бога и умри уже, хватит тебе уже мучиться. Такие себе советы, да? Важно ответственно подходить к словам. Об этом предупреждает нас Иисус Христос в Евангелии. Прочитаем сегодня два отрывка из Евангелия, очень схожих. Это слова про силу слов как раз. Евангелие от Луки, 6 глава. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят его уста». Задумайтесь об этом. А что говорят ваши уста? Как они влияют на жизнь окружающих людей? Подумайте об этом, да? Пусть это у вас в голове остается всегда, да? И еще схожий отрывок — это из Евангелия от Матфея, 12 глава, с 33 стиха. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Рождение ехидины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Это серьезное предупреждение. За каждое праздное слово будьте готовы дать ответ. Какой плод несет ваше слово? Что вы своими словами делаете? Вы строите или разрушаете? Вы исцеляете или вы человека просто, ну, раните? подумайте об этом тоже. Вот. И еще интересный комментарий написала нам Вера. Я сейчас открою ВКонтакте в комментариях. Написала нам Валентина. Если у человека нет личных отношений с Богом, то слова и поступки других людей могут действительно убить. Я знаю такие истории. Сама была не раз на грани смерти без Божьей поддержки. Если нет Божьей поддержки, если нет отношений с Богом, говорит нам Валентина. Я тут спрашиваю, как именно помогает личные отношения с Богом. Не отвечает она, к сожалению, может, позже ответит. Но я верю, я как человек верующий, я верю, что действительно отношение с Богом дает человеку понимание, кто он есть. И восстанавливают, отвечают на этот главный вопрос, кто я, зачем я, и восстанавливают статус, что ли, человека, вот как-то так, да? Если весь мир твердит, да кто ты такой, да ты никому не нужен, пойди докажи вообще, что ты кому-то нужен, то Евангелие говорит, что ты нужен, ты ценен, ты настолько ценен, что Создатель тебя любит, у него есть для тебя какой-то план, не просто так ты проживаешь свою жизнь, и за твою жизнь, вместо тебя, за твои грехи, Христос пришел на крест, пострадал, умер, но победил смерть, победил грех, воскрес на третий день. И вот Евангелие исцеляет. Отношение с Богом, примирение с Богом исцеляет. Я в это верю. Человек, который, как мы уже сегодня вспоминали, приходит к Богу, уставший, обремененный, утружденный, да, как сказано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вот человек с этой тяжестью, с этим грузом, приходя к Богу, он получает покой. Он получает вместо мучений и тяжести, получает исцеление и покой. Потому что человек понимает, зачем он нужен, что он делает, и что в этом есть смысл, и в этом есть высший смысл и высшая ценность, и что он не безразличен. Ну, то есть он нужен. Господь его любит, за него Господь пошел на крест. Вот это важно. И мне кажется, это помогает самооценке. По крайней мере, должно помогать самооценке. К сожалению, не всегда это как-то проваливается в наше сердце. Иногда нужна помощь психологов, душепопечителей. Иногда нужно работать над собой и прорабатывать это. Но мне кажется, это неплохое основание, неплохая платформа для такой вот здравой, правильной, нормальной самооценки. Нет, мы не говорим о том, что теперь нам надо нос задрать. Мы тут, понимаешь, дети Божьи и вообще все дети лесом. Конечно же, нет. Мы знаем, кто мы есть. Мы знаем, на что мы способны. И в хорошем смысле, и в плохом смысле. Но мы ценны. Вот. И Господь нас ценит. И вот это дает правильную самооценку, как мне кажется. По крайней мере, так, наверное, должно быть. Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Мы говорили сегодня про силу слов. Пусть Бог хранит вас и ваших близких.

0: Политик, руководствующийся в своей деятельности основными христианскими принципами, сможет изменить мир. Американский политический деятель, один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин.
1: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус пострадал за нас. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Приближалось время распятия Иисуса. Страдания усиливались, и ему приходилось в одиночку сносить враждебность и ненависть людей. Да, было несколько голосов в его поддержку. Он точно пророк, это Христос, пытался защищать его и Никодим. Но эти голоса не

0: Он мог полагаться только на своего Бога и Отца. На кресте Иисус воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Бог оставил его потому, что на него был возложен грех человеческой расы, в том числе грехи тех, кто уверовал. Могут ли такие страдания оставить нас равнодушными и бесчувственными? Он перенес все это, чтобы даровать спасение нам.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Томак Олег Валентинович, старший пресвитер Пензенской области и Республики Мордовия.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я слышал Евангелие еще в детстве от верующих бабушки и дедушки, которые были христианами. Они поклонялись Богу и говорили мне об Иисусе Христе. Но жизнь моя сложилась так, что я вырос в семье неверующего человека и стал неверующим человеком, отвергал Бога. И уже будучи взрослым человеком, самостоятельным, в руки мне попало Евангелие, Новый Завет. И прочитав Новый Завет, Слово Божие коснулось моего сердца, глубоко коснулось моего сердца. Прочитав его, многое я не понял, но понял главную мысль о том, что я живу неправильно, и мои взгляды на жизнь, на этот мир, на людей, на себя неправильные. И правильные взгляды – это те, которые в Священном Писании, в Новом Завете, в Евангелии. Это то, чему учил Иисус Христос. Это повлияло на меня. И потом в процессе уже нескольких лет происходило осмысление этих истин. И в конце концов я уверовал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В практической жизни то, что я христианин, дает мне все. Потому что изменилась моя жизнь. Я познал Господа, я познал в Нем жизнь, вечную жизнь. Я счастливый человек, потому что я знаю, для чего живу. Я знаю, как нужно жить. Жить нужно с Богом. Я счастливый семьянин, у меня прекрасная семья, прекрасная жена. Я знаю, чем мне заниматься, и я радуюсь от того, что я имею в Боге, в Иисусе Христе.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь нужно посещать для того, чтобы поклоняться Богу, потому что сам Господь заповедовал, чтобы мы посещали церковь, чтобы там поклонялись Ему, служили, чтобы в церкви мы молились Богу, чтобы в церкви мы слушали наставления Божьего Слова, чтобы в церкви мы способны были служить другим верующим, таким образом выражать свою веру и проповедовать Евангелие в церкви также точно.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, Иоанна 3:16. У меня все стихи любимые, замечательные. Я очень люблю проповедовать по всему Писанию и проповедую по книгам, стих за стихом. Любимый стих Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона, есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или наоборот призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма и даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии, бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом к Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Свободное радио. Нам по пути.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Я не представляю, как бы сейчас я жила, если бы не Господь в моей жизни.
1: В наш город Таню привез муж. Они были счастливой парой.
2: Я считала, что я звезда, а вот он меня привез.
1: Но их счастье продолжалось всего 5 лет. Однажды Танин муж не проснулся.
0: На самом деле, когда умер муж, оказалось, что я не звезда и вообще никто здесь. И ничто. И звать меня никак. Вообще приезжие. Оказывается, я ноль была.
1: Как часто бывает в нашей жизни. Пока ты счастлив, у тебя множество друзей. А когда времена омрачаются, ты остаешься один. Именно так получилось и у Тани.
0: Друзья стали врагами первыми. Потому что когда ты живешь с мужем, и определенно у тебя друзья, положение, уважение не к тебе даже, ты думаешь к тебе, к мужу. И как бы не могут задеть тебя, потому что он щит, он охрана.
1: Теперь Татьяне надо было становиться щитом и охраной для своей 4-летней дочки. А в душе нескончаемая боль и обида.
0: И вот, честно говоря, мне снился такой сон. Вот стоит мать Мария, это стол обыкновенный, деревянный. Вот я стою, сижу за этим столом, подходит мне женщина, и она мне говорит: знаешь что, Тань, ты не волнуйся, все будет по-божьему. И все, я встала, и я была уверена, что это было от Господа слово.
1: Потихоньку жизнь наладилась. Таня переехала на другую квартиру, устроилась на работу в киоск, и все было бы ничего, если бы не новая беда.
0: В одну ночь просто обливают меня бензином и поджигают. То есть бьют стекло там и меня прям, лично меня поджигают.
1: Таня помнит, как бежала и кричала. Многие люди наблюдали за этой трагедией с балконов, но никто не вышел.
0: Я просто помню, бегу, вообще горю, я знаю, у меня просто наступил шок, я знаю, что все, я догорала сейчас. Вот там 10 секунд, 15, человек сгорают полностью вообще. И я это точно определенно понимаю. И вдруг в этот момент просто вот снег лежит. Вот именно в этот момент, в этом районе, в этом месте пошел дождь сильный, прям ливанул он на меня. И он затушил.
1: Она сама вызвала милицию и скорую. А потом были долгие годы лечения.
0: Я просто вспоминаю, как у меня в мыслях было покончить жизнь самоубийством. И просто был вот единственный такой, вы знаете, не голос, я не скажу, что голос я слышала или еще что-то. Вот что, вот потерпи, вот все это пройдет. Не благословлю, если ты покончишь жизнь самоубийством. Почему-то так вот четко это проходило, это, что вот боялась.
1: Но Таня понимала, что ей оставалось жить совсем немного. С глаз словно спала пелена. И было какое-то необъяснимое чувство. Она ощутила особую любовь к людям. Будто это была уже не она. Ведь так любить может только Бог.
0: Я вспоминаю вот эту любовь. Я на них смотрела, я их так всех любила. Не знаю, может быть, это ощущение только перед смертью, когда человек, знаете, понимает, что все, вот они прошли в твоей жизни, и эта жизнь прошла. Это было вообще необыкновенное ощущение. Я на них смотрела, я их любила. Вот искренне, с такими, какие они есть, с их недостатками, с их, ну, какими-то достоинствами. Вот знаете, каждую их мелочь вот любила.
1: Таня лежала в реанимации. И в один момент она почувствовала, что смерть подошла совсем близко. Она стала задыхаться.
0: Я просто поняла, что я просто умираю. Знаете, я просто сняла все руками, вот себя там, вот кислород, все, думаю, что мучиться. Еще сознание видно было во мне, и я подошла ко мне, ну, медсестра, санитарка, так потрогала, все, собирайте в морг ее. И я это все слышу, мне было все равно, дочь, мама, там все. У меня был только разговор с Господом, и я говорила: Господи, там, ну где-то у порожка у твоего, только с тобой, Господи, вот только с тобой. Потом у меня просто переключилось все это сознание, и я сказала: ну есть еще один вариант. Если вот сейчас я выживу, я просто посвящу ребенка тебе. И знаете, произошло такое чудо произошло, я видела хрустальный огромный шар. И вдруг он начинает вот так трескаться. Я думаю, вот какая она смерть? Вот тишина или как-то? Вот все это в сознании быстро проходило. И вот этот шар начал вот так трескаться в разные стороны. И оттуда как будто потоки воздуха пошли. Вот чистого кислорода у меня. И я помню, когда я только это сказала, что я посвящу ребенка тебе, Боже. И вот это произошло. И вдруг вот санитарка, помню, она закричала: назад, назад, везите ее назад. Она задышала. И меня повезли назад.
1: Таня выжила благодаря Богу.
2: Я точно знаю, когда Бог тебе даст последнюю минуту в сознании быть, вот последнюю минуту перед смертью, это милость Божья, просто милость Божья.
1: А еще Татьяна сдержала свое обещание. Теперь ее дочь также уверена, что есть живой Бог, который спас ее маму и до сих пор находится рядом, любящий, всемогущий, небесный Отец. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис. До свидания.
3: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме, близ Овечьего водоема, был дом, который по-еврейски назывался Бетзата. В пяти его галереях лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Там был человек, который болел 38 лет. Иисус, увидев, что он лежит, и зная, что он так долго болеет, спросил у него: «Хочешь выздороветь?» «Господин мой», — ответил больной, — «у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я подойду, кто-то другой уже спускается раньше меня. Встань, возьми свою циновку и иди», — говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Иудеи сказали исцеленному: «Сегодня суббота, нельзя тебе нести циновку». «Тот, кто исцелил меня, сказал мне: возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе: возьми циновку и иди?» — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал: «Видишь, теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже».
2: Свободное радио.

0: Михаил Калинин из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. Нефть рухнула. Он имел квартиру в центре. И, сдавая ее, круглый год проводил время там, где фрукты дешевле, чем на родине хлеб и вода. Но будущее, сев как-то на закате рядом в шезлонге, шепнуло. «Нефть рухнула. Тебя ждет истинная реальность. Казалось, забытая навсегда. Преисподней отечественного метро некто потребовал у отца свою часть наследства и растворил ее в волнах прибоя, что круглый год ласков и тепл. Отец обнял сына в аэропорту. Поехали домой. Не оглядывайся по сторонам, машины нет. Доберемся на метро. Нефть рухнула. Это черное масло, что не намажешь на хлеб. Праздничный пир будет скромным. Я приготовлю все сам. Наемники и слуги уволены. Много ли нужно отцу и сыну, чтобы посидеть на кухне вдвоем?»
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.
2: Свободное.
3: Свободное.
2: Радио. Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Хочу сегодня с радостью, с большим благословением поделиться для вас Словом Божьим, записанным в книге Исход, 12 главе. Я прочитаю 22-23 стих. «Господь сказал народу своему, возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Братья и сестры, мы читаем с вами этот момент, который мы знаем и празднуем как праздник Пасхи. Это было время, когда Бог выводил свой народ из Египта. И какое-то странное повеление было для народа. Нужно было просто сидеть дома и никуда не выходить. И через свое послушание голосу Божьему они получили избавление от ангела-губителя и поражения. И я хочу напомнить вам, братья и сестры, что они не просто имели кровь Агнца, они не просто имели кувшины с кровью, они не просто знали об этой крови, они ее применяли. Если мы будем применять кровь Иисуса Христа, не как какую-то магическую формулу, но мы будем знать силу и влияние крови Иисуса Христа, то это обетование, оно также исполнится в твоей и моей жизни. И Бог обещает, что ангел-губитель, он пройдет мимо твоего дома. Бог обещает, что поражение не придет в твою семью, если ты будешь послушен голосу Божьему, если ты будешь находиться в доме, и ты будешь под защитой и охраной крови Иисуса Христа. Бог видит кровь Иисуса. Бог видит кровь Иисуса в твоей жизни, и Он сохранит тебя от всякого зла. Да благословит тебя Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Всем привет! По легенде, однажды сотрудник одного предприятия, проходя мимо радара, заметил, что шоколад в его кармане растаял. Благодаря этой нелепой случайности была изобретена микроволновая печь. А не был бы он таким внимательным, пришлось бы вам подогревать все на плите. Не забывайте смотреть по сторонам, мир удивителен и полон открытий.

0: Наталья Мелешко. Встреча. Эта встреча изменила жизнь мою. В сердце я за эту встречу Богу славу воспою. Эта встреча, жизни встреча, главная в моей судьбе. Я теперь, Господь, отвечу послушанием Тебе. Я любовью лишь отвечу, припаду к Твоим ногам. И, Господь, за эту встречу сердце я свое отдам. Ты его, Господь, наполни светом, верою живой. И напомни, вновь напомни встречу главную с Тобой. Как в плену греха томилась, как тоска до слез брала. Но теперь все изменилось. Встреча со Христом была. Эта встреча изменила жизнь мою. Я теперь за эту встречу славу Господу пою.
1: Вы слушаете «Свободное радио».